0: өткөрмө пунктунан чек арада өтүүдө кыйынчылыктар бар экенин жана 3 саатка жакын убакыт кетээрин жергиликтүүлөр айтышты. Чек арадан өтүү шартын жеңилдетүүнү дагы суранышты. Андан соң облус жетекчиси Үч Коргон айыл өкмөтүнүн Кызыл Жылдыз айылындагы маданият үйүндө жергиликтүү эл менен жолукту. Аталган айыл өкмөттө 8761 адам жашайт. Ошондой эле айылдын спорт тармагындагы маселелер дагы көтөрүлдү. Айтсак, Жийде айылындагы жалгы спорт залдын ремонт иштери Арис долбоорунун колдоосу менен быйыл март айында башталмак. Бирок кандайдыр бир себептерден улам ал иштер токтоп калган.
1: Чоң спорт зал бар да, 12-нчи жылы курулган. Ошол капитальный ремонтко планга кирген да. Ошону көтөрдүм. Жаш балдардын спортко чыктуулугуна ден соолугу жакшы болгонуна келип ошол спорт зал керек болуп атат.
0: 12 майдагы облус башчысы Эрма Жумаевди Манас районунун Кыргызстан жана Үч Коргон айыл өкмөттөрүнө жасаган элдик жолугушуулары ушуну менен сонуна чыкты. Бүгүнкү жолугушууда жергиликтүү тургундар бир катар жергиликтүү райондук деңгээлдеги жана ошондой эле облустук деңгээлдеги маселелерди көтөрүп, өлкөнүн жана облустун өнүгүшүндөгү бир катар социалдык экономикалык маанилүү долбоорлорду дагы сунушташты. Ал эми өз кезегинде облус башчысы Эрма Жумаев тийиштүү комиссия топторун түзүүнү жана ошондой эле айтылган көйгөйлөрдү жеринде текшерүүгө алып, мүчүлүштөрдү калыбына келтирүү тапшырмаларын койду. Ушундай эле жолугушуу эртең 13 майда Айтматов районунун Семетей жана Чолпонбай айыл өкмөттөрүндө уланмакчы. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Манас району.
2: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Биз менен бирге болуп өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы маалыматтарга назар салып туруңуз. Ал эми алдыда Алатоо 24 каналы өзүнүн берүүлөрүн биринчи радионун 2-саатындагы программасы менен улантат. Анда радиодогу кесиптешим Ирина Игинбаевага сөзү узатайын. Иринайым, саламатсызбы? Сизге сөзү узатып, ийгиликтерди каалайм.
3: Саламатсызбы, Тутан. Спасибо за то, что предоставляете мне возможность. Хочу сказать, что работа Биринчи радио в прямом эфире продолжается на волне Биринчи радио и в эфире Алато 24. В это время программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. С наступлением весны, особенно в регионах страны, начинается таяние снега, увеличивается количество осадков и возрастает риск таких природных явлений, как сели, оползни и паводки. К примеру, 10 мая на автодороге Бишкек-Ош из-за проливных дождей сошел сель. Одновременно с этим в Ташкумыре из-за затяжных дождей сошел оползень, который, как сообщается, не представлял прямой угрозы населению. Чуть ранее в Баткенской области от селей пострадали несколько домов. Поводом стали паводки, которые прошли в конце апреля на фоне сильных осадков. Сели затронули Баткенский, Кадамджайский и Лелекский районы, а также город Кызылкыя. Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Актатырском Аильном Аймаке Баткенского района, где был ранее введен режим чрезвычайной ситуации. И вот в таких условиях страхование жилья, уважаемые радиослушатели, дорогие телезрители, остается для граждан важным механизмом защиты. Напомню еще раз, что многие жители могут возместить ущерб благодаря тому, что своевременно застраховали свои дома, застраховали свои квартиры, иначе говоря, застраховали свою недвижимость в государственной страховой организации, оплатив определенную сумму за страховой полис. Отмечается, что восстановление имущества, которое пострадало от стихийных бедствий, приносит большую помощь уважаемым гражданам. Отмечается, что с каждым годом в связи с глобальным потеплением количество стихийных бедствий будет лишь увеличиваться, и в этой связи страхование недвижимого имущества становится необходимой и важной мерой для обеспечения безопасности и устойчивости населения к последствиям природных катастроф. Не секрет, что в Кыргызстане отдельные районы регулярно страдают от стихийных бедствий, и, кстати, специалисты уверены в том, что государственная система страхования играет важную роль в защите граждан и снижение финансовых последствий чрезвычайных ситуаций. И вот сегодня в программе «Прямая связь» мы поговорим о страховании, причем законном, эффективном способе защиты жилья от природных катастроф, насколько государственная страховая организация активизировала информационно-разъяснительную кампанию «Весенний сезон», что особенно актуально в условиях повышенных рисков, связанных с селями, оползнями и проливными дождями, ведь превентивные, иначе говоря, предупредительные меры имеют ключевое значение для защиты недвижимости наших граждан. Поговорим и о том, продолжают ли расти темпы страхования недвижимости среди населения страны, насколько сегодня можно эту статистику привести, насколько эта статистика изменилась. Поговорим о том, какова доля застрахованного жилья в Кыргызстане и продолжает ли расти активность и, что самое интересное, ответственность среди граждан по страхованию жилья. И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, дорогие телезрители, директор департамента страхования Открытого акционерного общества «Государственная страховая организация» Ахтан Турумбеков. Но мне хотелось, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, нас интересует вопрос, застраховали ли вы свою недвижимость, застраховали ли вы свои дома? И если вы на день сегодняшний этого пока еще не сделали, нас, конечно, сегодня интересует вопрос, почему вы до сих пор свою недвижимость не застраховали? Какие причины этому способствуют? Хочу сказать, что в студии прямого эфира работают телефоны 0312 39 21 90 и 0502 39 21 90. Вы можете по этим телефонам позвонить и, соответственно, ответить на тот вопрос, который я вам, соответственно, адресовала. И если у вас даже есть вопросы касательно того, вообще вот какова процедура страхования жилья, как это можно сделать, что можно застраховать, а что нельзя, вы также можете позвонить по тем телефонам, которые я чуть ранее озвучила. Не устаю вам напоминать о том, что мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook, на страничке Беринчи Радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Ахтан Урусбекович, здравствуйте. Мне, как всегда, приятно видеть вас в студии прямого эфира.
4: Здравствуйте.
3: Ахтан Урусбекович, вот недавние проливные дожди, сели и паводки не только поставили во главу угла вопрос, каков будет ущерб тем пострадавшим домам, причиненным стихией, но и возвращает нас, наверное, к тому вопросу, кто будет за этот ущерб платить. Но мы понимаем, и здесь ясно одно, что если твой дом пострадал в результате стихии, и если ты этот дом, соответственно, своевременно застраховал, то, соответственно, такие граждане имеют право на страховую выплату. И здесь мы, в конце концов, должны еще раз понимать, как важно застраховать свою недвижимость вот именно при таких чрезвычайных ситуациях. Тем более мы говорим, что весна – это такой вот период, когда возможны паводки, сели, ветры, дожди и многое-многое другое.
4: Да, здравствуйте еще раз. Несомненно, страхование жилья от стихийных бедствий наравне и от огня является основным видом деятельности нашей организации, Государственной страховой организации. И соответствующий закон принят в 2015 году, согласно которому все владельцы жилья должны застраховать свое жилье от стихийных бедствий, от огня, к которым, несомненно, входят вот события последних дней, сели, паводки, там оползни, о которых вы только что говорили. Но, к сожалению, буквально как несколько лет прошло до этого времени, этому виду страхования не уделялось достаточного внимания, и по этой причине охват населения данным видом страхования был ничтожно мал. Буквально 10, он не превышал буквально 10, максимум 20%. Что говорило, что винить население тоже это считаем преждевременно, потому что, возможно, не было достаточной информации, что можно застраховать жилье от будущих неприятностей, можно сказать, и в случае как бы чего можно претендовать на определенную сумму выплат. Но в последнее время руководство страны, правительство начали уделять очень большое внимание вообще страхованию жилья и вообще страхованию в целом. И, соответственно, показатели охвата населения данным видом страхования пошли, можно сказать, уже начали повышаться. Вот, например, можно сказать, если на данный момент в стране официально зарегистрировано более 1 350 000 жилых помещений, официально зарегистрировано, из них договором страхования охвачено более 340 000, что составляет около 20-30%.

0: 10% от общего числа жилья. Что показывает, что, в принципе, население достаточно уже активизировалось, и данный вид страхования уже, можно сказать, вошел в широкие массы населения. Но в то же время надо признать, что страхование – это не означает просто сбор денег. Это страхование – это самая основная его функция, можно сказать, даже социальная функция. Это возмещение непредвиденных потерь, которые произошли на данном виде страхования непосредственно от стихийных бедствий, можно сказать. И части выплат, можно сказать, если в 2025 году по данному виду страхования в целом в стране было выплачено 247 случаев на около 32 на сумму около 32 миллионов сомов, то только за первые, можно сказать, 4 месяца этого года выплачено 90 случаев на 22-22,5 миллиона сомов.
1: Ну вот вы упомянули страхование. Мы понимаем, что это не сбор денег, это не просто финансовый инструмент, а прежде всего это система защиты. И насколько я знаю, сейчас вот в настоящее время сотрудники государственной страховой организации выехали на места и вместе с комиссией по гражданской защите сейчас помогают, насколько я понимаю, пострадавшим оформить документы для получения компенсации. Но опять же, если тот или иной пострадавший, опять же, своевременно застраховали свое жилье.
0: Да, несомненно, страхование это означает, что можно надеяться или претендовать на соответствующие страховые возмещения, страховые выплаты только в случае, если был составлен договор страхования, также были оплачены соответствующие страховые премии. А если как бы владелец жилья своевременно не застраховал свое жилье, к сожалению, он не может претендовать, не может ждать соответствующие страховые выплаты. И в связи с событиями последних дней, когда вот в регионах нашей страны активизировались стихийные бедствия, в частности, паводки, сели, для усиления наших сотрудников на местах центрального аппарата с города Бишкек тоже направлены соответствующие специалисты, откомандированы, которые на местах оказывают соответствующие, возможно, консультации соответствующие, если как бы требуется соответствующий сбор документов, чтобы населению, нашим клиентам, нашим страхователям было удобно было получить страховые выплаты.
1: Я напомню, телефоны прямого эфира 0-312-39-21-90 и 0-502-39-21-90. Ахтан Урзбекович, наш сегодняшний разговор наверняка вызывает интерес среди числа наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. Давайте выслушаем первого нашего радиослушателя или телезрителя, которого, видимо, волнует вопрос страхования жилья. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
2: Саламатчылык. Уважаемые, у меня такой вопрос. Я не против страхования. Я не могу найти, куда пойти, чтобы застраховаться, и какие документы надо с собой принести.
1: Только эти вопросы. Я думаю, вопросы понятны. Спасибо вам, уважаемая радиослушательница, телезрительница, за то, что позвонили. Но на самом деле, Ахтан Урзбекович, вопрос наверняка имеет место быть. Но с другой стороны, знаете, что удивляет? Дело в том, что закон об обязательном страховании жилья был принят в 2015 году, начал действовать в 2016 году. Вот прошло уже 10 лет, как существует государственная страховая организация. И знаете, что удивляет? Что вот до сих пор многие наши граждане интересуются, не знаю, куда обратиться, какой пакет документов нужно подготовить. Но вот по прошествии 10 лет это о чем говорит? Ну, вроде бы информационно-разъяснительную работу среди населения ведете. И вот такие эфиры на Беринче радио и, соответственно, на Алато 24 – это яркое свидетельство тому, чтобы населению объяснить, что можно застраховать, куда обратиться, каков пакет документов вообще надо подготовить. Вас не удивляют такие вопросы сегодня?
0: Конечно, такие вопросы удивляют, но как бы, возможно, население недостаточно интересовалось, угу. возможно, было недостаточно проинформировано, потому что...
1: Или, может быть, начали интересоваться только-только, может быть, вот, последние годы.
0: Возможно, последние угу. годы мы же начали активно продвигать услуги страхования, также информацию. Угу. Началось вот через средства массовой информации, через соцсети массированно как бы информацию начали раздавать, можно сказать. И как бы о том, что есть действительно на данный момент определенные люди, которые пока не знают, куда обращаться, но это не стоит удивляться, просто мы каждый раз им не устаем объяснять, что ну, в городе Бишкек, можно сказать, даже можно обратиться по адресу Московская, 71, это пересекается улица Советская, и при себе требуется иметь только технический паспорт дома и свой общегражданский паспорт. Надо объяснить, почему именно требуется технический паспорт дома, потому что эти страхования подлежат только официально зарегистрированное жилье. Если это жилье еще как бы не успели его зарегистрировать, или возможно это жилье не подлежит регистрации, возможно он построен с какими-то нарушениями, возможно это он построен на местах, где есть запрет, где эти места наоборот подвержены стихийным бедствиям, каким-то экстремальным ситуациям, то мы, по идее, мы не должны данное жилье страховать, поэтому мы в первую очередь требуем технический паспорт жилья.
1: Uh-huh. Но если, например, не могут они прийти или обратиться в сам офис государственной страховой организации, может быть, человек работает или, может быть, не может выйти из дома, он может, например, отправить кого-нибудь из родственников, опять же, дав ему на руки технический паспорт и, соответственно, чтобы в государственной страховой организации жилье застраховали?
0: Да, несомненно, как раз вот по данному виду страхования присутствие самого владельца дома не обязательно. Может за него прийти какой-то другой человек, но этот человек тоже должен при себе обязательно иметь удостоверение личности. Но надо еще отметить, чтобы, видите, обязуя население страховаться, в то же время надо обязательно, мы все думаем, надо именно обеспечить соответствующие условия. В этом отношении государственная страховая организация имеет полноценные филиалы в каждом областном центре, в каждом районном центре есть наши агенты, наши инспектора, можно сказать, наши специалисты, даже местные органы власти непосредственно именно по данному виду страхования непосредственно с нами тесно сотрудничают и всю необходимую консультацию, информацию или направление, где это можно взять, можно получить у местных органов власти.
1: Угу. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, напомню еще раз, что сегодня мы говорим о важности страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. И напомню еще раз, что сегодня с вами на прямой связи директор департамента страхования и перестрахования государственной страховой организации Ахтан Турумбеков. Ахтан Рузбекович, выслушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
3: Просто мен баягы белимден после операцияны жете албай атам да.
1: Бир суроо.
3: Ала бир эле суроо бар.
1: Рахмат. Пожалуйста, Ахтан Рузбекович.
0: В этом отношении тоже есть люди, которые постоянно заняты.
1: Вот которые, я поэтому и спросила, да, не могут выйти из дома,
0: По состоянию здоровья не могут непосредственно прийти в наш офис продаж. Для таких случаев у нас предусмотрено также, можно с помощью сети интернет застраховать свое жилье. Можно с помощью интернет-сайтов, можно с помощью мобильных приложений. Также у нас как бы государственная страховая организация организована мобильные группы с соответствующим оборудованием, которые имеются соответствующие автотранспортные средства, которые оборудованы необходимым оборудованием. И в принципе, если требуется, они могут выехать именно по какому-то адресу, по какому-то населенному пункту, если это населенный пункт как бы расположен далеко, возможно, или у них какого-то доступа нет, и принципе, в этом направлении наша организация тоже ведется соответствующие работы. Если этот телезритель, в принципе, оставит свои координаты, я могу как бы агентам, инспекторам или сотрудникам того региона этот адрес передать или ее контактные данные, чтобы с ней связались, и когда ей будет удобно, или, возможно, даже когда... они договорятся, когда придут и составят договор страхования.
1: Ну вот вы упомянули, что действует мобильная группа, куда можно мобильную группу пригласить, и они, соответственно, могут застраховать жилье того или иного гражданина. Но мы понимаем, что услуги мобильной группы – это, опять же, получение государственной услуги. Да? За вызов мобильной группы сейчас тоже многие радиослушатели или телезрители могут, соответственно, задаться вопросом, а вот если вызвать мобильную группу, за это нужно что-то заплатить?
0: Нет, конечно, вызов мобильной группы – это абсолютно бесплатен, но просто они тоже выезжают, скажем так, графику, потому что надо учесть, что каждому гражданину лично прийти в дом тоже это иногда бывает накладно, поэтому они, возможно, установят какой-то график, а если какой-то именно форс-мажорная какая-то ситуация, возможно, они договорятся и могут лично прийти. Но это за это дополнительная оплата не требуется.
1: Вот на связи наша радиослушательница, телезрительница, которая до этого звонила, а вот она хочет уточнить. Помните, вопрос был касательно того, что если я не могу выйти из дома, то, соответственно, могу ли я пригласить представителей государственной страховой организации себе домой, чтобы, соответственно, они, придя ко мне домой, застраховали свою недвижимость. Вот что она хочет уточнить, давайте мы сейчас выслушаем. Говорите, мы слушаем. Муватаус.
3: Анда мен телефон жасырсам 0707 51 06 33.
0: Регионыңыз кайсы? Бишкек.
3: Анын адресин ошондо айтайын да. Мен 4-чү Горбалиса жакта жашайм.
0: А, Бишкектен да андай.
3: Бишкектен да, ооба, Ленинск керек.
0: Всё, мен исим макул. Сиз менен байланышат.
1: Спасибо вам за то, что позвонили. Ахтан Урусбекович, смотрите, все блага здесь вот созданы, да, в столице. А вот если, например, взять регионы страны, да, вот взять села, отдаленные регионы, сейчас тоже, наверное, возникает вопрос, а где я могу застраховать свою недвижимость? Где я могу застраховать свое жилье? Куда можно обратиться? В Айлокмюту или я уж не знаю, куда вот? Если есть у вас филиалы, может быть, в регионах, но опять же, если у вас есть, сколько, 7 филиалов, насколько я помню, да, yeah. То, соответственно, например, вот у нас на территории Айлукмюту филиала государственной страховой организации нет. Вот сейчас многие могут задаться таким вопросом. Что делать?
0: Ну, вы сами уже, как бы, можно сказать, ответили на свой вопрос, потому что все Айлукмюты, все органы местного самоуправления непосредственно тесно сотрудничают с нашей государственной страховой организацией, потому что, видите, то, что у них происходит на веренной ими территории, это если население веренной территории как бы находится в безопасности, можно сказать, финансовой безопасности, это тоже является же показателем их работы, поэтому они тоже заинтересованы в тесном сотрудничестве с нами, поэтому в случае, если гражданин желает застраховать свое жилье, но не имеет представления, как это сделать, куда обратиться, они могут просто сначала обратиться к своим органам местного самоуправления, будь то Айлукмюту или как. И, в принципе, они, я уверен, у них могут достаточно информации получить. Иногда даже эти органы местного самоуправления сотрудничают с нами, являются нашими агентами, которые могут сами заключить договор страхования.
1: Ахтан Урусбекович, не могу не спросить, вот касательно весны, да, это такой вот, знаете, активный период года, когда возможны подтопления, сели, вот мы с вами здесь, вот находясь в Бишкеке и Чуйской области, вообще почувствовали ливневые дожди, да, подтопления, но на самом деле сейчас возникает вопрос, насколько вот со стороны государственной страховой организации с приближением или, может быть, во время весеннего периода вы активизируете организуете информационно-разъяснительную работу среди населения. Мы понимаем, что это тоже важно. Почему? Потому что основная цель государственной страховой организации – это минимизировать материальный ущерб граждан в случае чрезвычайных ситуаций и, несомненно, обеспечить страховую защиту, которая кем гарантирована? Прежде всего, государством. Вот насколько, хотя вы знаете, если взять зиму, то здесь, вот знаете, пожаров бывает очень много. Uh-huh. Это тоже надо признать, да? Насколько вот вы стараетесь, опять же, в регионах страны, вот мы говорим о том, что вот сели, оползни, это, ну, скажем так, прерогатива юга страны. Насколько вы там проводите информационно-разъяснительную работу, опять же, среди граждан, чтобы они в конце концов понимали, что важно застраховать свое жилье. Я, знаете, сейчас еще хочу о чем спросить. Вот если говорить о темпах страхования, вообще вот какие регионы лидируют? Если мы понимаем, что сели, паводки – это прерогатива южных регионов страны, то насколько южные регионы, насколько граждане южных регионов, они активны в плане того, чтобы застраховать свое жилье. А кто-то может быть не совсем активен, ну, может быть, опять же, Бишкек или Чуйская область.
0: Да, несомненно, вы правильно заметили, но надо отметить, что информационная кампания у нас проводится постоянно, она не имеет у нас сезонный характер, угу. Потому что вот если весной активизируются вот такие стихийные бедствия, как сели, паводки или обильные дожди, но каждый сезон имеет свои какие-то негативные последствия, как вы сказали, угу. Зимой, возможно, это обильный снегопад, угу. Летом, возможно, это пожары, возможно, осень имеет свои какие-то свои негативные последствия, поэтому по части информации, доведения до населения информации, у нас эта работа идет постоянно, но в то же время надо отметить то, что вот те регионы, действительно, которые больше подвержены и которые страдают больше от стихийных бедствий, действительно, в тех регионах показатели охвата страхованием у населения, можно сказать, отметить, что больше. Вот, например, самый большой охват страхованием отмечается на данный момент, отмечается вот по Джалалабадской области, там около, там уже показатель достиг порядка уже 40%. По Волжской области больше 30%, Таласской области больше 30%, Нарын около 30%. Видите, чем больше регион отдален от, mm-hmm. скажем так, от центра, там, в принципе, охват страхования населения выше, потому что тут надо отметить, что население там непосредственно сталкивается с такими природными явлениями, стихийными бедствиями, и, соответственно, они, кто застраховал, они получают соответствующие страховые выплаты, и поэтому там население этого региона тоже видит, что, в принципе, что страхование работает. А по городу Бишкек надо отметить, тут особая ситуация, потому что в основном здесь находятся как бы этажные дома, и буквально до прошлого года, можно сказать, или, возможно, до 2024 года показатели охвата страхования по Бишкеку были ничтожно малы, mm-hmm. буквально до 1%, возможно, даже не заходило. Но в 2024 или 2025 году принято было соответствующее постановление, в связи с которым любые операции с недвижимостью mm-hmm. были без оформления страхового договора, обязательного страхования жилья были невозможны, поэтому данное постановление, данная ситуация тоже подстегнула население города заключать договор о страховании, и на данный момент, в принципе, показатели города Бишкек тоже уже превысили за 20-25%. Показатели по Чуйской области около 20%, Баткен 28%, угу. Нарын, как бы сказали, около 30%, Сыкуль 19%. Такие, в принципе, показатели на 25-й и на первую половину 26-го года.
1: Угу. Вот касательно Бишкека, много многоквартирных домов, но на самом деле, вот если говорить о 2026 году, тоже вот нельзя не сказать о том, что пожары-то возникают, да, вот это было и под Новый год, и потом уже в новогодние праздники, вот тоже недавний пожар произошел в многоэтажке, где где сотрудники муниципальной службы мэрии Бишкека, муниципальной инспекции, тоже вот вызволяли из пожара тех граждан, которые были в этой квартире. Поэтому пожары — это ведь тоже не редкость.
0: Да, да, в основном надо учесть, надо признать, что именно по городу основной вид причинения ущерба жилью — это является пожар, согласно которому, в принципе, тоже является, ну, на него тоже распространяется страховое покрытие, и ущерб, причиненный пожаром, тоже возмещается страховой организацией.
1: Угу. Ахтан Урусбекович, ну, мы понимаем, что если граждане застраховали свое жилье, и, соответственно, если их жилье в результате, опять же, шквалистого ветра, там, селя, подтоплений пострадало, они имеют право на страховые выплаты, да? Соответственно, я знаю, у многих наших граждан возникает вопрос, вот главная гарантия выплат – это что? Прежде всего, как я понимаю, это государственный уставный капитал. Сегодня он составляет сколько?
0: Более миллиарда сомов, если точно, 1 миллиард 144 миллиона сом.
1: Угу. Но тоже возникает вопрос, если, например, все мы будем страховать жилье, и, ну вот опять же, вследствие какой-либо чрезвычайной ситуации это жилье будет страдать, хватит ли средств у государственной страховой организации, чтобы весь этот ущерб, соответственно, покрыть?
0: Знаете, на данный момент с данным объемом охвата жилья, конечно, этой суммы более чем достаточно, но если мы... Но в то же время правительство, как бы руководство страны, предвидя, что с увеличением охвата страхованием населения могут быть и возникнуть и более крупные, как бы, убытки, в то же время вот принято соответствующее постановление, соответствующее решение об увеличении нашего уставного капитала до 5 миллиардов и до 2027 года и последующем до 10 миллиардов. И можно сказать, что, в принципе, средств должно хватить.
1: Уважаемые радиослушатели, позвольте мне напомнить, что в эфире Беринчи Радио и в эфире АЛАТО 24 программа «Прямая связь». Сегодня в программе мы говорим о важности страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. И позвольте напомнить, что сегодня с вами на прямой связи директор департамента страхования и перестрахования Государственной страховой организации Ахтан Турумбеков. Напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Ахтан Урусбекович, но мы понимаем, что государственное страхование — это прежде всего услуга социально ориентированная, да, услуга доступная. Почему? Потому что сумма страхового взноса, она оплачивается один раз в год. И да, я вот напомню нашим уважаемым радиослушателям и телезрителям, что в сельской местности это составляет 600 сомов, а в городской местности это 1200 сомов. Да? Но опять же возникает вопрос, вот какие риски берет само государство, как оценивается ущерб, как рассчитываются выплаты. Если, например, многие наши граждане, вот первый вопрос от нашей радиослушательницы, помните, был какого плана? Куда обратиться, не знаю, куда обратиться, какой пакет документов подготовить? Вот по прошествии 10 лет вот такие вопросы возникают, то, соответственно, могут возникнуть вопросы, как государственная страховая организация, ну, может быть, с комиссией по гражданской защите, вы этот ущерб потом оцените. Если, например, произошел пожар, или, может быть, вы, наверное, тоже вот смотрите, наблюдаете, что вот, опять же, социальные сети, тоже меня вот недавно удивила ситуация на юге, когда... Вот вследствие селя, подтопления, вода проникла в одно из жилых помещений. И вот тоже было такое видео, люди, знаете, спрашивали, вот как вот мне избавиться от этой воды, кто будет ущерб подсчитывать? Ну ладно, подсчитают ущерб, там МЧС, вы, а как вот я, какие я могу выплаты страховые, соответственно, получить? Опять же, если ты застраховала, ты эти страховые выплаты получишь. Поэтому и возникает вопрос, как вообще вы оцениваете ущерб и как вот эти выплаты, они рассчитываются? Какую методику вы применяете?
0: Знаете, как и в любом другом месте, и в страховании есть свои правила, свои процедуры и свой закон, согласно которым все вот эти наравне с тарифами, наравне с страховым суммой, все регулируется, все как бы урегулировано, можно сказать. Наравне с законом об обязательном страховании жилья от огня и стихийных бедствий, специальным постановлением правительства принята была методика определения ущерба и соответствующие страховых выплат. Согласно методике, жилое помещение поделено на определенные части, возможно, вот смотрите, стена, там, пол, там, чердак, крыша, и каждая часть жилого помещения имеет свой процент от общей стоимости жилья. И согласно этой методике, наши специалисты после заключения соответствующих органов, будь то, как вы сказали уже, комиссия по гражданской защите или Министерство чрезвычайных ситуаций, согласно их заключению, согласно их определению, наши специалисты делают соответствующие замеры, соответствующие измерения. И согласно этих определений, заключений, производятся расчеты и производятся страховые выплаты. Согласно закону, мы обязаны произвести страховые выплаты в течение 30 дней после предоставления всех требуемых документов, или же в течение этого периода мы должны обоснованный ответ дать пострадавшему, почему мы не выплатим или выплатим. В принципе, это все регулируется законом, и все, в принципе, определено правилами, соответствующими постановлениями.
1: Ахтан Розбекович, тоже мне сейчас интересно, но вот тоже наверняка, к сожалению, происходят у нас землетрясения в стране, да, и поэтому тоже вот, если, например, в результате землетрясения у меня, например, появилась, ну, не дай бог, конечно, огромная трещина в доме, да, вы же тоже потом приезжает комиссия по гражданской защите, вы, наверное, оцениваете, а вот сила землетрясения сколько было, 5 или, может быть, 6 баллов, и здесь же тоже есть своего рода градация, что выплата производится при землетрясении силой от 6 баллов и выше, да? А если, например, землетрясение 5 баллов, тоже многие наши радиослушатели, телезрители могут сейчас задаться вопросом, а почему, вот, например, вот эту градацию чуть-чуть ниже не сделать? То есть, например, если 5 баллов, то, может быть, вот этот вот случай тоже, например, засчитать как страховой. Вот часто тоже происходят такие шквалистые, сильные ветры. У вас сейчас сколько, по-моему, 25, да, метров в секунду. А если, например, вы потом определите, что шквалистый ветер повредил крышу моего жилого дома, и потом вы определите, что не 25, а, например, 23 или 20, опять я не имею права на страховую выплату. Поэтому правильно ли я понимаю, что вы сейчас, ну, может быть, готовите изменения в закон об обязательном страховании жилых домов, чтобы вот эту градацию немножко изменить?
0: Да, несомненно, видите,
1: с чем это связано вообще?
0: Страхование это не означает, что человек, застраховавший себя или свое жилье, свое здоровье или свой автомобиль, это не означает, что он должен относиться к своему имуществу как бы, можно сказать, расхлябанно, да, можно сказать, застраховав свое имущество, человек должен обращаться со своим имуществом так, точно так же, как бы он себя с ним он обращался, если бы он не был застрахованным. Соответственно, при построении жилья любой человек, любой житель же, он определяется какими-то нормативами, нормами, возможно, какими-то СНИПами, да. Поэтому мы все считаем, что при принятии данного закона, возможно, были приняты такие нормативы, согласно которым, если жилье построено согласно этих нормативов, согласно этих положений, норм, то он должен, в принципе, выдержать землетрясение до 6 баллов. Да? Если он не выдержал или какие-то повреждения получил при малых показателях, соответственно, возможно, он построил его с нарушениями каким-то, которые, в принципе, могут привести и более к печальным последствиям, согласитесь. Ущерб это одно, но согласитесь, если вдруг он вообще обвалится и семья или этот страхователь останется под ним. Поэтому, чтобы человек тоже не расслаблялся, применяются соответствующие нормы, соответствующие нормативы. Но в связи с вот этими многочисленными обращениями граждан в последнее время, соответственно, нами Сейчас ведется работа по рассмотрению как раз, по снижению этих показателей. Вот если раньше было до 6, землетрясение до 6 баллов, то сейчас и этот показатель снизить до 5. Uh-huh. Если, например, сила ветра была 25 метров, то до 20. В принципе, там направление сейчас работа ведется, соответствующие предложения готовятся.
1: Uh-huh. Вот, кстати, град тоже бывает у нас в стране. Тоже возникает вопрос. Град, если, например, побил крышу моего дома, и какой-то, может быть, знаете, вот возникло такой случай, когда, например, крыша у меня стала, знаете, вот, ну, побила крышу, и, соответственно, крышу мне нужно менять. Вот град – это страховой случай?
0: Смотрите, все упирается в определение государственных органов. Угу. То вот в данном случае, возможно, это МЧС или гидрометслужба, да, если они определят, что для данной местности такой объем града не типичен, и это является форс-мажорным обстоятельством или стихийным бедствием, если они дадут такое определение, то, соответственно, страховая организация это рассмотрит. Но если, видите, если это обычное явление для такой местности, но крыша дома этого не выдержала, то мы считаем, что это не подлежит рассмотрению как страховой случай. Mm-hmm. Потому что при постройке своего жилья любой житель должен предусматривать такие обстоятельства, такие случаи.
1: Угу. Я почему про град-то спросила, Ахтанур Узбекович? Вот мне сейчас вспоминается, по-моему, случай в 2025 году, тоже вот в социальных сетях, когда вот прошел град, по-моему, в Бишкеке выложили видео, где град побил крышу навеса, и там вот появились на крыше такие, знаете, вмятины и дыры. И вот, видимо, вот пользовательница социальных сетей, когда это все сняла, она и задалась вопросом, неужели вот такой сильный град, что на крыше моего навеса появились вот эти вот вмятины.
0: Да, возможно, это как раз этот град был нетипичен для такой местности, mm-hmm. но в то же время надо отметить, что обязательным страхованием жилья охватывается только жилое помещение, и такие технические помещения, вроде навес, сарай, они этим видом страхования не охватываются.
1: Угу. Давайте мы выслушаем вопрос или мнение радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
4: Алло. Алло, мен берейін деген сұрауым, ну, жаранғаттары, мен Айсынсыз районнан жалу атам. Жаранғаттары бізге...
1: Қайсы район? Еще раз повторите, пожалуйста.
4: Сертификат, жаңа лицензия беріп, анан кейін печат қоюға міндетті бізде жоқ
1: қой. Еще раз, пожалуйста, повторите свой вопрос и откуда вы звоните. Это важно, мы не совсем расслышали.
4: Анан кейін.
0: Да, добрый день, лайк поспо. Улыбалы.
4: А зайчик куйончу. Так. Мен Айтматов районнан чалу атам.
1: Айтматов, ага.
4: Мен Камстандыру бөлімне бардым. Үйді Камстандырайын деп. Жаш бала іштіп атат мені қошынам. Бұлтыр областта Камстандырған. Ана мен айтым, мен телефонын ескі түндікі байланыстырғанғы болғыз. Менің қолыма сертификат, жена лицензия дейтін керек дейтін менен. Кейін мен қанып бәлдейм. Десем, жоқ, бізде андай емес, азыр түндік менен ғана іштеш қалған дейп. Астында үш телефон тұрғадады, да? Ана мен айтым, анда мен областқа барып, мен шіптештірем. Ой, қамстандырам. Ана сертификат берді.
0: Анан? Сертификат берді, анан?
4: Так, әзір көтіріңіз. Анан облас көрдім, барын түшіндірдім, сертификат алдым, лицензияны алдым, печат менен ал жерде білес бе, жан асаға бойын түшіншалы очерет көвекен, анан мен байқап тұрдым да, бұлтыр таныш қалам ал кадрлар менен ше, байқыштарға лицензия үретіп, печаты жоқ, антикоррупцияны нақтану ашу шерді мен бұалтыр менен тегізға айттым, алияға. Бұл жерден байқап тұрсам, теге телефонменен өзіңірге төлеп тұрып атасыңырға, байқұштарға лицензиясына печат қойған жоқсыңыр, чем докажете? Түндік мен қысқасы шында, яна мен айтым, антикоррупцияны бас шул жерде деп, яна мен Сашат Мегелі айтым. Жаңағы Қарабара район, Айтматов районды іштеген балаға, жоғар жақтан айдап кел, байлап кел. Десем, мен ұшындай печат менен алдым бардығын бұл тұрқыдай қылып десем, айтылады атау балады ше, сіз айтқан үшін жоғарда ғемнен айтылшыны атқар ауыз деп. Қырғызша жөйтір көріңізші.
1: Угу. Ну, как я поняла, нашу радиослушательницу или телезрительницу, она вот звонила из Айтматовского Айлукмыты, да, это вот Аласская область, да? И вопрос, соответственно, того, что вот, ладно, вот нет у нее тюндюка, почему? Потому что, может быть, у нее простой кнопочный телефон, или, может быть, какой-то вот простой такой телефон, может быть, там тюндюк не загружен как приложение. И, значит, ее отправили, как я понимаю, в область, да, где она пришла и, соответственно, сертификат получила.
0: Получила договор страхования в бумажном виде.
1: Вот она говорит, лицензия, но это, наверное, не лицензия.
0: Да. Ага. В бумажном виде получила договор страхования уже с печатью ОСАГО, кажется, да, обязательно страхование автогражданской ответственность. Действительно,
1: по
0: страхованию автогражданской ответственности все происходит через специальную программу, согласно которой подпись, печать происходит, ставится в электронном виде. Там уже в этом бланке, через это приложение она уже зафиксировано, все заверено, все, соответственно, всю базу данных все прошло. И то, что, например, по

0: ДАГУ, страховые полисы ОСАГО, именно ОСАГО выходят и вручаются населению без соответствующего печати, это, в принципе, нормально, потому что это все происходит уже как бы автоматизировано и по другим уже системам, по другим приложениям. А по данному виду, по обязательному страхованию жилья, то, что, конечно, ей пришлось идти в областной центр, чтобы получить именно договор страхования в бумажном виде, но, видите, это желание каждого гражданина, может, кому-то будет достаточно то, что будет зарегистрировано в Тюндюке, кому-то будет достаточно, что он сможет это все через мобильное приложение заключить договор страхования, а кто-то хочет уже иметь на руках именно зарегистрированный с печатью, с подписью бумажный договор страхования. Это все на выбор наших граждан, можно сказать. Но нужно отметить, что есть, да, будь то через Тюндюк, будь то через мобильное приложение или через интернет, все договоры страхования действительно.
1: Угу. Ахтан Розбекович, мы говорим всегда об упрощении и доступности государственных услуг. Ну, понятно, что застраховать свое жилье, это же ведь тоже услуга. И, как я поняла, нашу радиослушательницу, телезрительницу, она пришла, видимо, наверное, у себя в селе, у себя в Айлукмету. Вот она говорит, молодой человек, ее сосед, он не смог застраховать. Почему? Потому что он сказал, что все сейчас цифровизировано, и получается, она с района поехала в область, чтобы застраховать свое жилье. Но ведь здесь мы же говорим об упрощении, но с другой стороны, это же можно было сделать там, у нее в селе, или может быть у нее, скажем так, в Айлукмету, застраховать свое жилье, чтобы в область-то не выезжать. Это ведь тоже, видите, потеря времени, это, наверное, тоже может быть, женщина не совсем молодая, поэтому, может быть, как-то этот вопрос тоже рассмотреть, чтобы на месте получить. Вот пришел ты в Айлукмету, пожалуйста, получи государственную услугу.
0: Конечно, несомненно, данный вопрос тоже требует рассмотрения, но нужно отметить, видите, возможно, из этого Айлукмету данный гражданин был единственный, который захотел как бы в бумажном виде. Поэтому, возможно, там и не держали бланки, не держали, возможно, там печати не было, и поэтому там сотрудник был только как бы цифровизированный, да, можно сказать. Но данные факторы тоже надо рассматривать. Но, несомненно, данный вопрос тоже мы рассмотрим, изучим, можно сказать.
1: Угу. Ну и последнее, Ахтан Розбекович, вот что касается 1 350 000, это вот единиц жилого фонда, да, вот жилья у нас в стране. Вы отметили, что на сегодняшний день это около 30%
0: охвачено
1: страхованием, да. Но с другой стороны, тоже нас сейчас могут послушать и сказать, что это в принципе мало. Почему? Потому что с 2016 года деятельность ведет государственное страхование. Организация, как вы планируете вот этот доступ или вот этот вот процентовку повысить? Почему? Потому что 30% это даже не половина.
0: Конечно.
1: И поэтому какие-то, может быть, новые механизмы, новые инструменты дальнейшего страхования жилья вы планируете вести. Ну, понятно, что все сейчас цифровизовано. Сейчас можно взять, соответственно, телефон сотовый и вот благодаря Тюндюку застраховать свое жилье. А помимо этого, какие-то еще, может быть, новые инструменты, чтобы, может быть, уже к концу года было не 30% охвата, а может быть, уже почти 40.
0: Вы знаете, какие-то новые инструменты мы пока, ну, можно сказать, еще не изобрели, но в то же время мы снова же будем продолжать информировать население о необходимости страхования. Вот снова же события последних дней говорят об этом тоже сами за себя, даже можно сказать. И снова же, видите, мы стараемся население повысить показания не тем, что вот заставляем какие-то штрафы вводим, а тем, что доказываем, что это нужно, что это им самим же нужно, что это нужный момент, это какой-то, даже если полностью не восстановят их дом, но на первое время хотя бы, что это какое-то, можно сказать, подспорье.
1: Uh-huh. Насколько вы сегодня можете говорить о том, что граждане стали более ответственны, стали более активны в плане страхования жилья? Но вот даже об этом говорит на первый вопрос нашей радиослушательницы, что вот 10 лет не знала или даже, может быть, не интересовалась, то сегодня возникает вопрос, куда обратиться и какие документы подготовить?
0: Снова же обратиться можно в наши филиалы, можно обратиться в наши... Для регионов самое главное – это обратиться в местные органы самоуправления, которые, в принципе, вот как наша одна радиослушательница сказала, которые в некоторых случаях могут сами застраховать, если не могут, то направят в нужном направлении. И снова же, мы, конечно, будем снова же неустанно информировать население про необходимость страхования, снова же будем стараться, чтобы это все происходило легко, удобно, чтобы это не доставляло лишних неудобств, дополнительных неудобств для наших граждан.
1: Спасибо вам, Ахтан Урусбекович, за то, что вы сегодня нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы «Прямая связь» завершается. Я хотела бы еще раз напомнить, что сегодня у нас в гостях был директор департамента страхования и перестрахования Государственной страховой организации Ахтан Турумбеков. А говорили мы сегодня о важности страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Спасибо вам еще раз за то, что нашли время и пришли в студию прямого эфира. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Это была программа «Прямая связь». А сейчас я передаю слово моей коллеге Сезим. Сезим, здравствуйте, слово вам.
2: Рахмат, Ирина Айым. Сіздерге игіліктерді қалап, біз өз программамызды дүйнө жаңылықтарының ұшыл сааттардағы чығарылышменен улантабыз. Студияда Сезим Мунарбекова. Саламатсыздар ба?

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Далее на Беринче Радио программа «Актуальный разговор». Веду передачу я, Эрмек Актанов. Сегодня в рамках нашего прямого эфира будем говорить про генплан 2050. Ранее Кабинет министров утвердил генплан. По генплану на протяжении долгого времени проходили общественные слушания здесь, в Бишкеке. Представители архитектуры, эксперты, Бишкеклав архитектуры, также мэрии совместно собирались и вот обсуждали генплан, детали данного генплана. Вот насколько я помню, вот ранее мы тоже ездили на мероприятие. Изначально генплан разрабатывала японская компания, но впоследствии уже специалисты из Санкт-Петербурга приняли участие в разработке генплана. Они приезжали сюда в Бишкек, осматривали, изучали все это. Много вот нареканий, претензий. Наоборот, некоторые одобряли вот во время общественных слушаний то, как мы сделали генеральный план о том, как будет развиваться Бишкек и что в целом ждет Бишкек. Мы знаем, что в Бишкек расширился, территория уже увеличена за счет административной территориальной реформы. АТР произошел в Бишкеке, и столица стала намного шире. Много говорилось на общественных слушаниях о том, что необходимо, чтобы Бишкек, столица, росла вверх, потому что население растет уже. По разным данным, около 1,5 миллиона, да, человек живет здесь, в Бишкеке. Ранее вот в Советском Союзе город планировался на маленькое количество, но столица растет. Много говорили архитекторы, урбанисты о том, что необходимо, чтобы город рос вверх, необходимо создавать пространство, в то же время большое внимание уделять именно зеленой архитектуре, для того, чтобы зелень присутствовала. Мы все знаем, что Бишкек очень, Фрунзе славилась тем, что был зеленым городом. Насколько вот сейчас зеленый город наш, город Бишкек? Генеральный план, генплан – это основной градостроительный юридический документ, определяющий стратегию развития населенного пункта, города, поселка или отдельного земельного участка на долгосрочную перспективу, обычно на 10, 20 и более лет. Вот наш генплан рассчитан до 2050 года. И об этом мы сегодня будем говорить в рамках программы «Актуальный разговор». Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы на эту тему, то вы можете звонить нам по номеру 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что мы также вещаем в прямом эфире в социальной сети Facebook. Вы можете смотреть сейчас нас в прямом эфире. И после радиоэфира можно уже посмотреть, как, так сказать, повтор нашей радиопередачи в социальной сети Facebook. В начале вот нашей беседы я напомню еще раз гостей, кто присутствует на Беринче Радио, обсудить вот данную тему. Это главный специалист сектора проведения градостроительных советов Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Медербек Улу Чингиз. Также архитектор-урбанист, сооснователь общественного фонда, фонд развития городов, член Союза архитекторов, член правления Ассоциации проектировщиков Кыргызской Республики Нурислам Мырзаканов. Уважаемые радиослушатели, давайте в начале вот нашей беседы мы послушаем материал, который мы готовили на протяжении этого года, о том, вот как проходили общественные слушания и в целом, что такое генплан. Мы много готовили материалов на эту тему, присутствовали вот на общественных слушаниях, на встречах в регионах, в районах нашей столицы. Мэр, когда столицы участвовал, вице-мэры, вот, эксперты, архитекторы, соответствующие органы, которые вот присутствовали, и мы подготовили материал в течение года. Один из них давайте послушаем сейчас, после чего продолжим, начнем нашу беседу. Давайте
1: мэрия совместно с НИИ города Санкт-Петербург разработали проект генерального плана до 2050 года. Генеральный план является стратегическим документом долгосрочного развития. Он направлен на усиление позиции Бишкека, формирование его в качестве финансового и логистического центра Центральной Азии. Мэр города Бишкек Айбек Юнушалиев сообщил, что по проекту предшествовала большая работа. Исследовали транспортные потоки и заключили договоры с НИИ Санкт-Петербурга для доработки проекта. Ранее над концепцией работала японская фирма.
2: Но при этом я хочу отметить, что при утверждении генерального плана мы будем рассматривать именно в общем плане интересы города, перспективы его развития. Но при этом, конечно же, все, что будет высказано максимально, если оно соответствует стратегии, пониманию, то мы готовы их тоже реализовать.

0: Я сегодняшним мероприятием хотел бы подчеркнуть, что мы все время говорим и доказываем о том, что мэрия города Бишкек сегодня открыта к обсуждению. Мы не делим никого на наших, своих, чужих. Кто-то критикует, кто-то говорит хорошо и так далее. Нет, мы хотим услышать большое количество именно экспертного мнения.
1: Мэрия получила более 200 обращений по генплану и провела более 10 тысяч опросов среди жителей. Цель нового генплана включает планомерное развитие территории с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизни горожан, ограничение негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду, а также охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, говорит разработчик Александра Баранова.
2: И постоянно у нас численность населения республики и конкретно города Бишкека у нас увеличивается, и это очень хороший знак. Как было сказано, уже была проведена большая работа. Это не только работа института НИПГ, а это совместная работа всех структур, и муниципальных, и региональных, которые вместе с нами работали над проектом генерального плана, и в том числе те пожелания людей, которые откликнулись на сайт и высказали свое мнение о развитии города и о тех проблемах, которые были. Вы видите это мнение.
1: Принцип 15-минутного города также заложен в основу планировочных решений. Баланс жилых районов, рабочих мест и социальных объектов должен обеспечить доступность основных услуг. Первый замначальника Бишкек главархитектуры Азирет Акимов.
3: Развитие улично-дорожной сети, транспортной схемы города Бишкек до 2005 года. Отличительной чертой нового генерального плана, новой схемы транспорта генерального плана является то, что здесь предложены 2-3 альтернативные виды передвижения горожан общественных транспортов. Получается, 2 вида общественного транспорта. Основные — это трамвайная линия и выделенная полоса для линий городского общественного транспорта. Трамвайные линии проложены в виде кольцевой системы, радиально-кольцевой системы, то есть закольцовывание центральной части города Бишкек и примыкание к ним прилегающих веток. Ветки со стороны юго-востока, это южные наши микрорайоны, по улице Токумбаева связывается с кольцевой линией, а юго-запад через улицу Джаил-Батыра связывается с кольцевой линией, получается, по улице Джаил-Батыра.
1: Мэрия представила проект генплана на суд горожан в начале октября. Общественные слушания в разрезе районов пройдут 24 и 25 декабря. После завершения всех обсуждений генплан развития Бишкека рассмотрят на заседании Кабинета министров. Эрмек Актанов, Беринчи радио. Я напомню, что в эфире Беринчи радио, актуальный разговор. Сегодня говорим про генплан 2050, что ждет город Бишкек. Генеральный план – очень важный такой документ, в общем смысле проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территории. Основная часть генерального плана – это масштабное изображение, полученное методом графического наложения чертежа, проектируемого объекта на топографический, инженерно-топографический или фотографический план территории. При этом объект проектирования может являться как земельный участок с расположением на нем отдельных архитектурных сооружений, так и территория целого города или муниципального района. Сегодня, в частности, мы говорим про генеральный план города Бишкек. В гости пригласили мы главного специалиста сектора проведения градостроительных советов Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Медербеку Лучангыз, архитектор-урбанист, сооснователь общественного фонда «Фонд развития городов», член Союза архитекторов, член правления Ассоциации проектировщиков Кыргызской Республики Нурислам Мырзаканов. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире. Вы можете звонить по номеру 0502-39-2190, 0502-39-2190, если есть у вас вопросы по данной теме. Также мы вещаем в прямом эфире в социальной сети Facebook. Вы можете нас смотреть в прямом эфире. Да, был утвержден генеральный план города Бишкек. Кабинет министров еще в конце апреля утвердил генеральный план Бишкека до 2050 года. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касмалиев. И документ определяет основные направления территориального развития столицы аж до 2050 года, функциональное зонирование, размещение объектов республиканского и местного значения, а также меры по обеспечению благоприятной и безопасной городской среды. Вот как я выше отмечал, о том мы много находились, вот именно когда обсуждали данный генплан, было много критики, некоторые, наоборот, одобряли генплан, но говорили о том, что необходимо именно сохранить старую часть города, не рушить, например, исторические здания, сохранить, прежде всего, зеленые насаждения, зеленые зоны для горожан. Первый вопрос я хотел бы адресовать Чингиз вам по поводу вот, генерального плана. Расскажите в целом, что такое генплан для наших радиослушателей, потому что, может быть, некоторые не знают в целом, для чего как бы есть генплан, для чего он нужен городу, для чего он нужен, например, для простого горожанина, для жителя столицы. Что такое в целом генплан Бишкека 2050?
4: Здравствуйте, Эрмек. Генеральный план, в первую очередь, это является основным документом именно территориального планирования, определяющий стратегические направления социально-экономическое, пространственное развитие столицы на долгосрочную перспективу. То есть это функциональное зонирование территории, параметры развития жилищного фонда, транспортная, инженерная, социальная инфраструктура, а также в целом охрана окружающей среды и исторического культурного наследия. Проект генерального плана в настоящее время разработан с учетом именно демографического роста населения. Вот у нас до нашего нынешнего времени у нас в городе Бишкек около 1300 человек составляло. В генеральном плане это получается с учетом роста уровня почти вдвое увеличивается. В связи с чем у нас этот генплан разработан именно на долгосрочное перспективное развитие. То есть с учетом нового территориального административной реформы, как вы знаете, тоже у нас территория города Бишкек увеличилась тоже почти в два раза. В связи с чем у нас вот разработан генеральный план. Генеральный план, при разработке генерального плана у нас проводились очень много работ. Как вы знаете, разработчиком генерального плана является Институт перспективного развития градостроительства. Они неоднократно вот приезжали, специалистов направляли. Особое внимание они уделили именно транспортной инфраструктуре. Были изучены около 37 ключевых развязок у нас в городе, и с учетом этого разработали именно транспортную инфраструктуру, с учетом нагрузки и перспективного развития. Также хочу уделить особое внимание то, что у нас именно Бишкекской агломерации тоже уделено внимание, развитие на восток-запад. Также у нас генеральный план внимание уделили именно экологии города Бишкек в целом, озелененных территорий. Особое внимание тоже уделили именно по водным объектам, именно зеленый каркас. В целом это документ, в общем, определяет вот всю необходимую жизнедеятельность вот граждан.
1: Вот вы отмечали по поводу дорожной, да, части. Мы знаем, да, что сейчас, да, такая большая работа проводится по строительству дорог. Вот даже на примере недалеко от нас, по Льва Толстого, скоро начнется строительство развязки, да, для того, чтобы разгрузить данный участок. Он очень такой насыщенный, особенно в утренние вот и вечерние часы. Пробивают эту улицу, да, Чапаева, да, насколько я понимаю, вот пробили, да, уже до Букумбаева и дальше еще до Московского вот пробивать для того, чтобы уже начать там строительство. Вот именно говоря про развитие транспортной составляющей, дорог, мостов, наверняка вот в генеральном плане тоже большое внимание, да, уделяется вот этому вопросу.
4: Да, в генеральном плане большая часть уже запроектирована, именно проектируемые дороги, которые с учетом уже нагрузки определены. Также у нас в генплане предусматривается объездная, восточная объездная дорога. Также вот то, что по центру она вот как кольцевая идет, будут постепенно реализовываться то, что заложено в генеральном плане, перспективные дороги. Ну, это уже по мере, мы потом уже будем разрабатывать уже градзаключение на отдельные дороги, и, соответственно, там в установленном порядке будут проводиться какие-либо работы по реализации вот, перспективно заложенных дорог.
1: Да, вот со стороны мэрии тоже такие большие работы ворвутся по очистке вот русла реки Аларча, Аламедин, системы БЧК. И здесь вот в генплан меняет правила для собственников земельных участков. Например, одним из ключевых направлений станет развитие так называемого водно-зеленого каркаса города, реки Аларча, Аламедин и системы БЧК. Рассматривают как единое такое экологическое пространство. И здесь городские власти планируют расчистку русел, реконструкцию берегов, создание набережных, прогулочных зон и парков. При этом вот генплан предусматривает постепенную ликвидацию отдельных предприятий, расположенных вдоль рек и каналов. Мы тоже вот в средствах массовой информации часто видим, что вот некоторые кафе, рестораны, которые возле рек, вот мы знаем, что стадион Алга когда открывался, мы тоже присутствовали, нас... футбольный матч был, и вот увидели территорию, которую облагородили вокруг стадиона Алга, да, на Советской, на улице Советской. И вот какого роль именно вот, русел рек, да, возле Аларчи, Аламедины и БЧК, например, когда в другие страны едешь, например, когда в Казани вот и были, у них набережные, да, вот где река, да. Вот все обустроено так красиво, люди гуляют, и приятно на самом деле находиться. И вот мы знаем, что скоро вот Ошский рынок, да, переедет буквально в конце августа на, ближе к аэропорту Манас. Президент страны вот накануне тоже проверял вот автовокзал, Ошский рынок, и говорилось о том, что вот на территории нынешнего Ошского рынка тоже будет облагораживать вот речку, там будут зеленые зоны. Вот в направлении вот развития зеленого направления, вот сохранения деревьев, зеленого пространства, вот река Аларча, Аламедин, система БЧК. Вот что вы можете еще отметить для того, чтобы вот город такой был удобный для горожан, чтобы было много прогулочных мест?
4: Да, да, как вы сказали, действительно, сейчас много работ проводится, особенно особое внимание выделяется водным объектам. В генеральном плане как раз таки заложено благоустройство, озеленение вдоль именно водных объектов, в связи с чем в дальнейшем будут разработаны проекты по благоустройству, озеленению. И в дальнейшем мы вот согласно вот генплана будем реализовывать развитие водных объектов.
1: В гостях у нас архитектор-урбанист, основатель общественного фонда «Фонд развития городов», член Союза архитекторов, член правления Ассоциации проектировщиков РГСК Республики Нурислам Мырзаханов. Нурислам, я приветствую вас в студии Беринча Радио. Вот сегодня мы говорим про генплан, который утвердили, да, уже он рассчитан до 50-го года. Мы знаем, что Бишкек, он расширяется, была проведена административно-территориальная реформа, и столица буквально стала намного-намного больше. Наверняка вот вы присутствовали тоже, когда вот общественные слушания, да, были по утверждению генерального плана города Бишкек, и разные мнения звучали, почему, например, архитекторы из Санкт-Петербурга принимают участие в разработке, почему, например, принимают участие, ну, местных архитекторов не используете. И там вот со стороны мэра города Бишкек тоже было объяснение, что вот почему привлекаются вот именно специалисты Санкт-Петербурга. Вот говоря про генплан 2050, который утвердили, вот какое у вас есть мнение, вот какие, может быть, вы тоже вносили предложения свои, и насколько вот данный генплан отвечает, может быть, таким вашему видению, как архитектора, урбаниста, и вот человека, который непосредственно с душой, да, относится к городу Бишкек, для того, чтобы город развивался, для того, чтобы он был на самом деле удобный для горожан, для пеших горожан, которые ходят. Мы знаем, что строятся дороги, да, делаются для того, чтобы было меньше пробок, но в то же время много говорится о том, чтобы для людей было удобно ходить, на велосипедах передвигаться и так далее.
5: Здравствуйте, Эрмек. Спасибо, что пригласили. По слушаниям, да, мы участвовали на слушаниях, но, к сожалению, до нас очередь тогда не дошла, но мы в письменном виде направляли наши предложения в мэрию, как основному заказчику генплана. Если озвучивать, как бы, какие у нас были предложения, то мы от имени Фонда развития городов и от Ассоциации проектировщиков вносили предложение, что сейчас у города основная проблема – это вот пробки и смог. И всегда важно выявлять первопричину, из-за чего это происходит. Да? Вот, вообще первопричина – это именно из-за маятника миграции. То есть, когда именно из жилмассива вокруг Бишкека, по сути, люди стекаются в центр города для работы. То есть, это вот, по сути, подход именно советского, такого модернистского подхода по планированию городов, когда были такие монофункции. Монофункции, то есть, когда делилось на спальные районы и на деловые районы, на общественные районы, то есть, когда все делалось по отдельности. Да? Но сейчас мировая практика показывает, что для города очень важно, наоборот, чтобы это был такой полифункциональный, многофункциональная всегда это, да, функция у города. То есть при разделении монофункции мы как раз-таки, опять же, создаем еще больше повода для пробок. Потому что людям приходится с одной точки города ехать в другую точку. Да? Поэтому в нашем видении как бы урбанистов, исходя из мировой практики, из того, что уже работает и не работает, как бы мы видим, что вынесение каких-то объектов за город, это опять же создает причину, повод для того, чтобы люди стекались туда и обратно. Да? То есть в генплане, например, было прописано, что создаются полицентры, да? Но по факту мы видим, что там как бы они очень слабы. В завтрашний день как бы эти полицентры опять же не обеспечивают остановку этого маятника миграции, да? То есть это будет опять же продолжаться. Потом у нас было предложение, что почему вокруг города малоэтажную застройку оставляют также малоэтажной, потому что как бы в черте города, по идее современного города, мы всегда должны выбрать, или мы выбираем, то есть город, как коллега сказал Чингис, мы идем к уплотнению города, да, то есть население увеличивается. И у нас есть выбор, как уплотняться. По сути, есть два варианта. Это один китайский вариант, как бы, когда идут ввысь, или это европейский вариант, когда мы идем через такое среднее уплотнение. То есть, к примеру, там Дания, Париж, та же Барселона, например, да. То есть мы там не видим никаких прям больших небоскребов, там среднеэтажные, пятиэтажные, максимум до 9 этажей, это многоквартирные жилые дома именно, да. Но оно везде разбавлено именно разными функциями. То есть на примере, например, того же Парижа, там вот именно создавалось, как пример, деловой центр за городом, которую потом копировали москвичи, например, да, Москва-Сити сегодня есть. Но что парижане, что москвичи сегодня увидели, что это плохая идея, оказывается. Потому что когда создается деловой центр, он работает днем, потому что люди там работают, как бы, ну, то есть опять же такая монофункция, да, а потом им приходится обратно ехать домой в спальные районы. То есть днем он живет, ночью он уже не живет, как бы, потому что там людей нет.
1: Москва-Сити как бы вечером уже опустошается, да, я помню, да. Даже, вечером на метро едешь, и как бы людей совсем, да, там нет.
5: Да, потому центр. Что, опять же, это у нас идет это, да, мы создаем опять маятниковую миграцию. То есть очень важно, чтобы этого не было. Плюс еще по генплану мы оставляем малоэтажную это, да, индивидуальную жилую застройку, которая является основной причиной нашего смога. То есть там вот как раз топят, да. Если бы по зонированию там сделали хотя бы среднеэтажные, то бизнес уже сам, в принципе, девелоперы там начали бы застраивать. Да? Просто к ним дополнительно нужно будет требования сделать по благоустройству в целом, да. А так, например, для города вообще малоэтажная застройка, она очень дорогая. То есть, если в одном квадратном в одном гектаре, например, там живет или 15 тысяч человек, например, и инфраструктуру проводят для 15 тысяч, например, ту же дорожную инфраструктуру, там воду, канализацию, например, инженерную, да, имеется в виду. Или сейчас у нас, например, за городом где-то на гектар плотность всего 1000 человек. То есть всю эту инфраструктуру проводит всего как бы для 1000 человек. То есть это очень дорого для города, по идее, да? Вот, поэтому как бы наше предложение, чтобы мы выбрали более не китайскую, где мы опять в центре это все уплотняем, многоэтажными, там 25 этажей, там, да, жилые дома, там, бизнес-центры, а все-таки рассредоточили его по городу и реально создали такой полицентричный город. где в юго-западной части города, например, им не приходилось ехать обратно сюда же в центр. Потому что у нас все важное, оно находится в центре, и нам приходится. То есть из-за этого и общественный транспорт, из-за того, что опять плохо развит, людям приходится ездить на машинах. Вот проблема пробок, например, она вот создается именно из этих проблем, и она пока у нас не решается.
1: Чингиз Нурислам, у нас сейчас новости Центральной Азии. Давайте послушаем 5 минут, после чего продолжим нашу беседу.
6: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Кыргызстанда жаштардын республикалык конгресси өтөт. Казахстанда жасалма интеллект айдоо иштеринин жүрүшүнө көз салып, түшүмдүүлүктү болжолдой баштады. Ашхабадта эл аралык көргөзмө ачылды. Алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкекте Кыргызстан жаштарынын республикалык конгресси өтөт. Маалыматка ылайык, конгресске өлкөнүн бардык аймактарынан келген облустук, райондук жана шаардык жаштар кеңештеринин төрагалары, активдүү жаштар жана жаштар саясаты багытындагы өкүлдөр катышат. Максат — жаштарды мамлекеттик жаштар саясатын калыптандыруу жана ишке ашыруу процесстерине активдүү тартуу. Ошондой эле мамлекеттик органдар менен жаштардын ортосундагы кызматташууну бекемдөө болуп саналат. Конгресстин алкагында министрликтин жаштар саясаты боюнча жүргүзүп жаткан иштери жана алдыдагы пландары тууралуу маалымат берилет. Мындан тышкары, райондук жана шаардык жаштар кеңештеринин 2026 жылга карата иш пландары тааныштырылып, бир катар панелдик талкуулар уюштурулат. Талкууларда жергиликтүү деңгээлде жаштар саясатын ишке ашыруу, жаштар кеңештеринин ишмердүүлүгүн өнүктүрүү, жаштар демилгелерин колдоо жана мамлекеттин колдоо механизмдери сыяктуу актуалдуу темалар каралат. Казахстанда айыл чарбасына жасалма интеллект киргизилип жатат. Өлкөдө айдоо иштеринин жүрүшүн реалдуу убакытта көзөмөлдөп, талааларда алынган маалыматтарды талдап, келечекте түшүмдүүлүктү болжолдой ала турган санарип платформасы сыноодон өтүүдө. Агросектор үчүн жаңы санарип чечимдер өкмөттүн жыйынында талкууланды. Пилоттук платформа айдоо аянттарынын түзүмү, себеп көлөмү жана жазгы талаа иштеринин жүрүшү жөнүндө ыкчам маалымат алууга мүмкүндүк берет. Бул маалыматтар өсүмдүк өстүрүүдөгү абалды талдоо үчүн колдонулат. Жаңы системаны иштеп чыгуу менен айыл чарба жана санарипти көнүгүү министрликтери алектенип жатат. Келечекте системаны маалыматтарды талдоо жана өндүрүштү болжолдоо үчүн жасалма интеллект элементтери менен толуктоо пландаштырылууда. Ошол эле учурда үрөндөрдүн сапатын камсыздоо боюнча иштер улантылууда. Ашхабадта Агропак Түркмөнстан 2026 көргөзмөсү ишин баштады. Көргөзмө агрардык чарбада, тамак аш өнөр жайында жана кайра иштетүү тармактарында колдонулган инновациялык ыкмалар жаатындагы алдыңкы илимий изилдөөлөр, өнөр жайдагы иштеп чыгуулар менен түздөн-түз таанышууга мүмкүндүк берет. Форум ошондой эле ар тараптуу өнүгүүнү жана узак мөөнөттүү негизде курулган мамилелерди илгерилетүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Жергиликтүү жана чет элдик компаниялар өз продукцияларын, заманбап жабдууларын тартуулашты. Бүгүнкү күндө Түркмөнстандын жеке товар өндүрүүчүлөр ар кандай тармактарда, дыйканчылыкта жана мал чарбасында канаттуулар комплекстерин, күнөскана чарбаларын өнүктүрүүдө, этти жана сүттү кайра иштетүүдө, кондитердик азыктарды, жемиш ширелерин, жаңы жана кайра иштетилген жашылча жана бакча өсүмдүктөрүн өндүрүүдө олуттуу ийгиликтерге жетишүүдө. Ошол эле учурда алар экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу аркылуу дүйнөлүк рыноктордогу позицияларын ырааттуу түрдө бекемдешүүдө. Тажикстанда күн технологияларын колдонуу менен ишканаларды автономдуу энергия менен камсыздоону өнүктүрүү боюнча масштабдуу долбоор старталды. Демилге компанияларга электр энергиясы менен камсыз болууга мүмкүндүк берет. Өлкө өкмөтү жалпы кубаттуулугу 2000 мегаваттка чейинки күн панелдерин орнотуу долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык келишимге кол коюшту. Долбоор энергетикалык тармактарга жүктү азайтууга, кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүүгө жана ишканалардын энергетикалык көз карандысыздыгын жогорулатууга багытталган. Жыл сайын 3,5 миллиард киловатт-саатка жакын электр энергиясы өндүрүлөт деп күтүлүүдө. Ошондой эле демилге 500-дөн ашык жумушчу орундарын түзүүнү жана 1 миллиард долларга чейинки түз инвестицияларды тартууну карайт. Долбоорду ишке ашыруу өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү стратегиясынын максаттарына жана жашыл энергетиканы кеңейтүү, энергия булактарын диверсификациялоо боюнча узак мөөнөттүү пландарына ылайык келет. Ишканаларды автономдуу энергия менен камсыздоону өнүктүрүү долбоору кайра жаралуучу энергия булактарын киргизүү жана салттуу ресурстарга көз карандылыкты азайтуу боюнча мамлекеттик саясаттын бир бөлүгү катары каралууда.
8: Өзбекстанда бийлик тамак аш азыктары милдеттүү түрдө сертификациялоо системасынан баш тартуу чечимин кабыл алып, аны заманбап көзөмөл механизмдери менен алмаштырды. Реформанын башкы максаты ашыкча административдик тоскоолдуктарды жоюу жана товарлардын сапатын эл аралык деңгээлде камсыз кылуу болуп саналат. Бийликтин чечими менен учурдагы агенттиктердин базасында тамак аш коопсуздугу боюнча бирдиктүү комитет түзүлөт. Жаңырган формалдуу түрдө сертификаттарды берүүнүн ордуна тобокелдиктерди талдоого көңүл бурат. Реформа дымактуу пландарды ишке ашыруунун алкагында ишке ашырылууда. Атап айтканда, Ташкент 2030 жылга чейин азык-түлүк экспортунун көлөмүн 10 миллиард долларга жеткирүүнү көздөдү. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
9: Актуальный разговор на Биринчи радио.
1: Актуальный разговор на Биринчи радио. Веду передачу я, Эрмек Актанов. Сегодня мы говорим про генеральный план 2050, что ждет Бишкек. В эфире у нас в гостях главный специалист сектора проведения градостроительных советов Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Медербек Улучангыз, архитектор-урбанист, сооснователь общественного фонда «Фонд развития городов», член Союза архитекторов, член правления Ассоциации проектировщиков Кыргызской республики Нурислам Мырзаканов. Чингис, я хотел бы адресовать вопрос вам по поводу 15-минутного города. Вот здесь в генплане такая концепция закреплена, где закрепляют концепцию 15-минутного города, при которой школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты должны находиться в шаговой доступности для жителей. Вот до новостей Нурислам тоже говорил по поводу вот разделения, да, вот деловая часть, либо спальные районы и так далее. Пример делают другие страны, даже вот на примере той же Турции, Стамбул, да, мы знаем старый город, новый город, как бы они тоже сохраняют вот историческую часть города. Вот, на общественных слушаниях мы говорили, в эфире мы говорили о том, что будут вот электрички, да, может быть, поезда, которые вот, может быть, Сокулук, Карабалта быстро добираются до города Бишкек, там люди пересаживаются и уже по своим делам в город, да, идут. Насколько вот эта концепция 15-минутного города, когда вот все рядом, чтобы не было тех же пробок, чтобы родители не довозили своих детей с одного района в другой, в школу, которая тоже вот усугубляет наши пробки, вот прописано в генплане вот того, чтобы все было рядом.
4: А, да, действительно, как говорил Нурислам, у нас предусматривается именно полицентрический, по центру у нас по всем четырем районам, как вы в схеме видели, у нас там, где Бишкек-Сити, то, что новый республиканский стадион строится, там один полицентрический, все в южной, в северной, восточной части тоже у нас вот определена. Но относительно реализации 15-минутного города, это уже потом следующим этапом будут развиваться, разрабатываться проекты планировок. Соответственно, согласно уже заданной функции, определенной функции, будут разработаны по всем четырем полицентрическим районам проекты планировок, и в связи с этим, скорее всего, мы уже будем уже реализовывать заложенные перспективы по развитию именно 15-минутного города.
1: Один из адвокатов вот во время общественных слушаний и даже в средствах массовой информации говорил, что городские власти намерены усилить контроль за плотностью застройки, нагрузкой на инженерные сети, обеспеченностью парковками и соблюдение историко-охранных норм в центре города. Вот что под этим можем мы вот понимать, например, за плотностью застройки и нагрузкой на инженерные сети? Ну, понятно, что она сейчас очень такая высокая, многие вот дома, которые строятся в Бишкеке, уже не подключаются, да, вот горячего водоснабжения и так далее.
4: Насчет этого я хочу отметить то, что в предыдущем генеральном плане у нас этажность не определялась, соответственно, как такого контроля именно повышения этажности не было. В нынешнем генеральном плане как раз-таки предусмотрены этажность по функциональному зонированию. Ну, то есть ограничение по этажности, по плотности заложено. Относительно нагрузки инженерной инфраструктуры, институтом, именно инженерами, нагрузки на перспективу были уже разработаны. К сожалению, мы инженерную часть не можем опубликовывать на общественные там слушания в связи с тем, что это секретные материалы. Но необходимые нагрузки на весь город, инженерные части уже разработаны с учетом уже перспективного развития и демографического роста.
1: Вот историка охранных норм в центре города, когда вот задавали вопрос тоже, вот архитекторы, которые разрабатывали Санкт-Петербурга, тоже говорили, что очень тоже важно, да, сохранить историко-охранные нормы, да, в центре города. Это тоже, да, вопрос очень такой важный для того, чтобы, может быть, исторические здания, там, дома не сносили, не строили там большие высотные.
4: Это именно у нас памятники архитектуры, они будут сохранены, они... Минкультура у нас ведет особый надзор над этим, в связи с тем, что мы, скорее всего, не будем этот затрагивать именно памятники архитектуры у нас в городе.
1: Ну, Руслан, вот говоря про развитие города, на самом деле, в начале Чингуза тоже задавал вопрос по поводу сохранения зеленого, да, города. Фрунзе, зеленый город, мы часто говорили, но порой вот когда выходишь даже на улицу, буквально уже в июне, в июле уже все листья такие становятся желтыми. Вопрос полива, там ирригации тоже очень важен такой вопрос. Например, едешь, например, в Алмату, либо в Москву, видишь какие-то такие деревья, они ухоженные, да, ну стволы такие толстые, видно, что ухаживают. Вопрос сохранения вот зеленого города. Насколько здесь, вот, как архитектор-урбанист, вы можете сказать, возможно вот при нынешнем генеральном плане? Потому что мы видим, везде как бы бетонируется, асфальт ставится, очень часто вот много аварийных деревьев, да, на которые вырубаются, они наклонены вот при ветрах, да, которые часто бывают у нас здесь в городе, они падают даже на те же машины. Насколько вот важность сохранения зеленого города есть в генеральном плане, по вашему мнению?
5: По озеленению в новом генплане вообще по схеме очень сильно постарались, чтобы город стал зеленым. То, что сегодня происходит, по идее, это все последствия уже того, что вовремя, в какой-то момент за этим не было ухода и вообще не было правильного отношения. Да? То есть деревья, они всегда имеют как бы свой период, что если их мы сажаем в какой-то момент, одни стареют, нужно их именно вовремя заменять, например. Да? К сожалению, у нас со времен Советского Союза как бы за деревьями не следили, не смотрели. И сегодня просто мы спохватились и начали их быстро заменять, как бы. Из-за этого оно стало очень сильно заметным, что начали массово все вырубать и массово заменять. Хотя, если это было бы последовательно, как бы в течение там, 20-30 лет, мы бы это как бы особо и не заметили бы. Просто это следствие того, что вовремя за ними, как бы за весь этот период, с момента распада Советского Союза, по сути, за ними не смотрели, не ухаживали. И что и получилось, что мы на сегодня имеем очень много заболевших деревьев, да, которых уже невозможно вылечить, их просто надо уже срубать, как бы, да? Вот. Дай бог, с этого момента эти вещи будут учитываться и дальше за деревьями будут следить. Потому что те же тополя, например, по Манасу вверх, там, они уже были, к тому моменту, когда их вырубали, они уже были больными, да? Если бы за ними до этого проследили, там, ухаживали, в принципе, их можно было бы сохранить, например. И очень много таких же деревьев. Недавно, например, мы рассматривали деревья в парке, сейчас уже это Махатма Ганди, да, здесь вот рядом. Там тоже внутри парка очень много деревьев уже больных, которые же практически невозможно уже сохранить, да. Вот. По новому генплану там как бы зеленых зон очень много, но по тому, как сейчас озеленяют, тоже есть вопрос, честно говоря. Мы как бы и с мэрией, и с зеленхозом стараемся это доносить по правильной посадке, например, то, что те же газоны просто сейчас берут и сажают, например. То есть у деревьев относительно именно климата нашего местного важно, чтобы эти газоны, они будут хорошо жить там в российском регионе, например, там, да, потому что там не так жарко, как у нас. То есть у нас очень сильный перепад, что летом сильно жарко, зимой сразу холодно, как бы. Из-за этого у нас все как бы быстро выгорает, да. Поэтому здесь важно соблюдать именно баланс, что важно сажать и деревья, и кустарники, и потом газоны, да, не просто газоны. Важно учитывать, что недавно мы как раз на майских праздниках тоже были в Алматы, и там тоже увидели эту проблему, что сделали новый парк, но, к сожалению, и они там, в принципе, нам похвастались, что они сделали прям как в Европе, да. Но, ребят, у нас не европейский климат, к сожалению. Да, пускай будет красиво, как в Европе, но оно здесь просто не приживется и не уживется, да. Поэтому важно именно это сочетать с нашим климатом. Там вот также посадили газоны без каких-либо больших деревьев, потому что важно, чтобы была тень, которая будет сохранять какой-то микроклимат или сохранять тот же газон от прямого солнечного попадания, да, чтобы оно не выжигалось. Вот. И у нас вот эта проблема сейчас как бы повсеместно с газоном, да, это очень классно, но газон сам по себе, он очень много требует воды. И плюс еще для общей биосферы, как бы, он такой очень скудный, потому что те же птицы, те же насекомые, как бы, на газоне им делать нечего особо, да? Вот, если бы там были какие-нибудь плодовые кустарники, деревья там, то уже мы, по крайней мере, биоразнообразие уже, как бы, сделали более оживленным, да? Что и птицы появились бы, и там какие-нибудь жуки-нежуки, которыми они могли питаться, и опыляться там, все вот это, да? Вот. В целом, как бы, работа ведется, но зачастую с какими-то ошибками, да?
1: Уважаемые гости, давайте послушаем нашего радиослушателя. Он дозвонился к нам в эфир, задать вопрос. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире.
10: Саламатсыздарбы. Еще и переехали к Калайм, Бишкек шарынан кондолыш мерабабы. Мына биздин центр города Бишкек, азыр туристтер көп келип атат. Анан кураган бактар аябай көп да, каждый улицада, каждый местада ушундай толтурат. Эч ким внимание кылбайт. А уккан киши көп, аткарган киши жок мындай. Айтып атып уже чарчайсың, мэрияга, колл центрга, тияка бияка, акимияттарга айтам. А уккан киши угат, анан жасалбайт, ошол аткарылбайт. Ушу бир рейд кылып кураган бактарды тазалабайсыздарбы? Эгерде мүмкүн болсо гүлдөрдү көбүрөөк тигип, өзгөчө роза гүлдөрдү көбүрөөк тиксеңер жакшы болот эле, разовый гүлдөргө караганда. Рахмат.
1: Наверное, больше пожеланий, да, было нашей радиослушательнице.
5: Ну, здесь, мне кажется, ни Чингис, ни я не ответим на это, потому что, ну, это не наш вопрос, по сути, прямой, да. Но по поводу цветов, она, да, правильно подметила, потому что по посадке цветов тоже очень важно, кстати, чтобы сажались не односезонные какие-то, да, а многосезонные, которые могли бы сами каждый год просто-напросто цвести и стоять на месте, по сути.
1: Вот говоря про общественный транспорт, в начале, когда обсуждали вот генплан 2050, говорили про железную дорогу, которая проходит в центре Бишкека, что по ней могут пустить, Чингиз, да, вот говорили, электрички, да, чтобы вот с одной части города в другую передвигались, потом эту идею все-таки решили не переносить, говорили о том, что вот перенести вот вокруг Бишкека, то обход, да, сделать, чтобы вот это по железной дороге не перемещался вот по поезда, тоже, может быть, там дорогу сделать, вот разные варианты, все-таки решили оставить вот железную дорогу, и сейчас как есть, так и осталось. В общественный транспорт, вот мы знаем, что в городе, я сам вот редко пользуюсь общественным транспортом, в основном хожу домой пешком, да, либо на транспорте лично передвигаясь. Ну вот, когда стоял возле Ошского рынка, вечером ждал, в час пик, вот автобусы вот буквально друг за другом приезжают, как вот, как поезда, да, вот прицеп целый. Казалось бы, автобусов много, но в то же время жители жалуются, что они в час пик забиты, не успевают. Со стороны мэрии вот предпринимаются шаги для того, чтобы еще больше привести, да, общественного транспорта, чтобы люди пересаживались с личного транспорта на общественный транспорт. Но почему-то это не происходит. Как вы думаете, Чингиз, Нурислам, в связи с чем это может быть связано? Даже специальные полосы, да, выделяются для общественного транспорта, чтобы, например, с микрорайона приехать сюда, например, к нам быстрее, но порой, когда вот заканчивается вот линия для общественного транспорта, они выходят на общую, и автобусы опять начинают стоять в пробках, и вот передвижение, например, на частном транспорте, на автобусе одно время занимает, да, с микрорайона до, например, вот до нашей студии. Насколько вот вопрос общественного транспорта вот предусмотрен в генплане, и насколько вот, что нужно сделать для того, чтобы люди, может, пересели на общественный транспорт все-таки?
4: Ну, в генеральном плане, да, действительно предусматриваются трамвайные линии по городу. Но мы еще на практике мы еще не использовали трамваи. Как мы видели по этому, когда мы ездили именно в Петербург, мы изучили именно трамвай, побывали в трамвайном депо. В принципе, это очень, да, где-то около 30% разгрузки, даже 40% разгрузки транспорта делает. Именно реализация трамвайных путей, именно трамвайного.
1: От вопроса того, что сознание людей, почему они пересаживаются на общественный транспорт, потому что все-таки люди до сих пор удобно, да, на личном транспорте перемещаться, там детей, может, развозят по школам, по садикам. Например, в той же Европе, да, в других странах многие пользуются общественным транспортом, в Москве, в метро, все.
4: Да, я вам еще один этот секрет именно Европы, именно России скажу. Там очень дорого передвигаться на своем личном транспорте. Любая остановка – это очень дорого, платная стоянка очень. Ну, они именно сделали так настолько неудобным для личного транспорта, то что уже люди, им легче именно перемещаться на общественном транспорте.
1: Нурисламы.
5: Общественный транспорт вообще в целом – это очень комплексный подход. Здесь очень много, как бы одним решением или одним щелчком, когда там, оно сразу не решится никогда, да? То, что Чингис сказал, это одно из решений того, что они сделали дорогим обслуживанием, вообще пользование частым автомобилем, да? Это одно из только решений. В целом, например, в тех же развитых городах у нас мы имеем только один вид общественного транспорта. Это только автобусы, по сути. Все, больше ничего нету. А в других разных городах это большая сеть общественного транспорта. То есть это и трамваи, и автобусы, и метро, и городское такси в том числе, да, тоже как общественный транспорт он считается. То есть там очень много таких вариантов, да. У нас, к сожалению, вот только автобусы, и в том числе здесь вот именно насчет комплексности, это то, что вот, опять же, полицентры, то, что за городом как бы вам вообще неудобно садиться на автобус, потому что у автобусных остановок есть свои требования, что на какую-то плотность он должен стоять одна остановка, например, там, да, если это более высокоплотный район, то остановки будут намного ближе друг к другу стоять. Если это менее плотная застройка, то и остановки будут как бы далеко стоять. И простому человеку, живящему в том же Агордо, например, или в Караджач, ему вообще не прикольно как бы ездить, неудобно именно на автобусе ездить. Да? Это вот, прикиньте, с коляской, с двумя детьми, мать вышла там, ей надо где-то куда-то в центр попасть. Но чтобы дойти до остановки, ей нужно где-то километр пройти. А общественный транспорт доводить до каждой улицы, как бы, а у нас улицы внутри жилмассивов, они тоже не везде это нормальные, да? То есть там автобусы просто могут убиться. Или некоторые улицы, куда автобус просто даже не завернет, потому что настолько как бы тесная, что угол поворота просто не позволит ему заехать, да? Вот. Поэтому по общественному транспорту здесь очень комплексный такой подход. Но один из таких первых шагов – это вот отдельные полосы для автобусов, которые просто будут прям закрыты для доступа личного транспорта, да? То есть это один из первых таких решений, который может постепенно к этому сподвигать. У нас были такие пробные варианты делать эти полосы. Сейчас оно практически не работает из-за того, что оно просто дальше комплексное не сдвинулось к следующим шагам. Как бы сделать это и все, ожидать, что все, все привыкнут и будут переходить на общественный транспорт, как бы нет. Личный транспорт это тоже как бы не прям зло. Здесь просто вопрос именно соотношения, да, в каком соотношении мы в городе будем иметь личный транспорт и иметь общественный транспорт. На сегодня, к сожалению, у нас преобладает именно личный транспорт, а общественного очень мало. Но если общественного будет намного больше и будет реально удобнее на нем, то горожанину в любом случае будет удобнее и дешевле передвигаться на общественном. Как бы личный транспорт, его содержать тоже не так дешево, да? И бензин дорожает, как бы, и постоянно там и менять надо, и ухаживать надо за ним тоже. А общественным ты, по сути, просто пользуешься.
1: Вот согласно данным сервиса 2GIS, с начала 26 года жители Бишкека столкнулись с более чем 200 часами пробок. Эти цифры отражают состояние дорожной ситуации в период с января по март. 200 часов люди стоят в пробках. Вот, Нурислам, вы тоже говорили про автомобильное. Центричный город делает людей несчастными, да, получается?
5: Да, да. Вообще город, он должен же быть именно для людей. Всегда есть такой приоритет, как бы, да. Сначала приоритет – это человек. Потом идут велосипеды, потом идут общественный транспорт, потом идут там личный транспорт, как бы, да. И в решениях всегда важно соблюдать, как бы, эту иерархию. Зачастую у нас постоянно там требуют больших дорог, там больших развязок, как бы, да, но оно будет только усиливать. То есть это говорит о том, что мы в иерархии вперед ставим машины. Что машины у нас полностью диктуют, каким должен быть город. Из-за этого мы для них создаем все условия. И парковки, и развязки, и автобаны, там, я не знаю, все для машин, как бы, да. А для людей что остается? Для людей практически ничего не остается. И то город полностью превращается, как бы, в город автомобилей, да. Вообще, как бы, дороги и улицы, они имеют всего три функции. Это транзитная, это пешеходная и это что-то между этим, да, как бы, оно миксует пешеходную и транзитную. К сожалению, когда у нас диктуют чисто машины, то город становится чисто транзитным. И людям по этому городу передвигаться будет уже просто небезопасно уже. Потому что везде гоняют машины, это и шумовое загрязнение, и про безопасность, как бы, мы отдаем предпочтение машинам, люди просто посторонитесь там, да. А раньше было как? Раньше люди ходят, ты на машине, как бы, ты среди людей попал, это твои проблемы. А сейчас, наоборот, ты с машиной приехал, если человек ходит, как бы, уйди вон, как бы, я на машине, я должен проехать, я приоритетнее, как бы, да. Вот, поэтому важно вот именно в приоритет поставить, что у нас человек должен быть все-таки в первую очередь, и переходить именно от иерархии, что машину ставить все-таки в последнюю очередь, а человек в первую очередь, да.
1: И в завершение, Чингис, вот, план, генплан до 50-го года. Что, какие важные моменты, вот, какая первая работа, по вашему мнению, вот, должна проводиться и будет проводиться по генплану до 50-го года? Какие-то важные моменты, которые мы упустили, может, в разговоре?
4: Важные моменты – это разработка проекта детальной планировки центральной части, это следующий этап генерального плана, правовое зонирование территории у нас… В настоящее время разработан ПЗЗ и утвержден, но в связи с тем, что генеральный план разработан и у них имеется противоречие, в связи с тем это вот самое важное, это разработка ПДП центральной части и ПЗЗ города Бишкек. При разработке уже проекта детальной планировки уже будут учитываться и нагрузки, и развязки, в целом линии регулирования по городу Бишкек. Вот я считаю, что вот, при реализации генплана это следующие этапы немаловажные.
1: Уважаемые гости, спасибо, что пришли в студию Беринча Радио поговорить про генплан 2050, что ждет Бишкек. Еще раз напомню, что в гостях у нас был главный специалист сектора проведения градостроительных советов Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Медербек Улучингыз, архитектор-урбанист, сооснователь общественного фонда «Фонд развития городов», член Союза архитекторов, член правления Ассоциации проектировщиков Кыргызской Республики Нурислам Мырзаканов. Вел передачу я, Эрмек Афтанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции. Впереди у нас новости.
11: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар. Ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
12: В Кыргызстане 12 часов.

0: В эфире новости на Биринче радио, в студии у микрофона я, Эрмек Актанов. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» провел рабочее совещание в ситуационном центре администрации президента. В ходе совещания глава Кабинета министров детально ознакомился с актуальными макроэкономическими показателями и социально-экономической ситуацией в регионе страны. С использованием цифровых инструментов ситуационного центра был проведен мониторинг исполнения бюджета, ход реализации инфраструктурных проектов, включая 113 ключевых промышленных объектов. Особое внимание было уделено вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации. Приоритетным вопросом повестки дня стала ликвидация последствий разрушительных серий, сошедших в Баткенске и Джалалабадской областях. Касымалиев, используя систему видеонаблюдения и оперативные данные СМЕС, оценил масштабы ущерба, нанесенного жилому сектору, дорогам и ирригационным сетям. В Кыргызстане стартует новый медиапроект администрации президента «Открытый кабинет. Территория ответственности». В его рамках журналисты и блогеры сопровождают руководителей государственных органов в течение рабочего дня и наблюдают за тем, как принимаются решения и реализуются государственные проекты. Более подробно по прямой телефонной связи наш корреспондент Канат Султакеев. Канат, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, студия. Приветствую вас, Эрмек. Сегодня, да, в Кыргызстане стартует новый медиапроект администрации президента Кыргызской республики. Проект называется «Открытый кабинет. Территория ответственности». Инициатива направлена на повышение прозрачности работы государственных органов и развитие открытого диалога между властью, обществом и средствами массовой информации. В рамках проекта журналисты и блогеры получат возможность сопровождать руководителей государственных органов в течение рабочего дня, наблюдая за тем, как принимаются решения, как проходят выездные совещания, инспекции объектов и решаются вопросы непосредственно на местах. И, как отмечают в администрации президента, сегодня запрос общества на открытость власти становится все более актуальным. Граждане хотят видеть не только итоговые результаты работы государственных структур, но и понимать сам процесс реализации государственных решений. По мнению экспертов, подобный формат может стать важным шагом к формированию более открытой системы государственного управления, когда деятельность чиновников становится публичной, соответственно, усиливается и общественный контроль, а у граждан появляется больше возможностей объективно оценивать эффективность работы госорганов. Особое внимание в рамках проекта планируется уделять социальным и инфраструктурным объектам, строительству дорог, школ, жилых комплексов, спортивных сооружений и другим направлениям, напрямую связанные с качеством жизни населения. Кроме того, участие представителей СМИ позволит оперативно информировать общество о ходе реализации государственных программ и о том, какие задачи решаются сегодня в регионах страны. Как подчеркивают организаторы, проект «Открытый кабинет. Территория ответственности» должен стать частью новой культуры государственного управления, основанной на прозрачности, открытости и прямом взаимодействии с обществом. Первым участником проекта стал председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев. Сегодня вместе с представителями СМИ глава Кабмина посетит ряд объектов в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях. В программе это ознакомление с ходом строительства северной объездной дороги, посещение жилых домов государственной ипотечной компании, осмотр строящегося моста через каналы ТЭЦ по улице Валиханова, реконструкции проспекта Победы, а также ряд социальных и инфраструктурных объектов столицы. В течение дня, конечно, я буду дополнительно знакомить наших радиослушателей с ходом рабочей поездки, рассказывать о посещаемых объектах, принимаемых решениях и ключевых заявлениях представителей власти. Ожидается, что в дальнейшем к проекту будут подключаться и другие государственные органы. Ну а сам формат станет постоянной площадкой для открытого взаимодействия власти и общества. Студия.
0: Спасибо, это был наш корреспондент Канат Султакеев, он рассказал о подробности. Завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в столице Кыргызстана сегодня без осадков, температура воздуха 24-26 градусов. На этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами. Впереди новости на кыргызском языке.
2: Биринчи радио. Ихчам жана так маалымат.

Добрый день, в эфире Беренче радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. Служба информационной политики администрации президента Кыргызской республики начинает реализацию проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности». На текущей неделе ключевые должностные лица исполнительной власти проведут рабочий день в формате

0: открытого взаимодействия со средствами массовой информации. В среду, 13 мая, председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Асамалиев в рамках проекта посетит объекты в городе Бишкек, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Целью визитов является контроль за ходом реализации государственных проектов и оперативное решение вопросов на местах. Представители СМИ смогут осветить процесс работы главы Кабмина. Помимо этого, необходимо отметить, что сегодня также проходит встреча министра юстиции Аяза Баетова. И если говорить о рабочей поездке Адылбека Касымалиева, то она началась уже утром сегодняшним. И в программе этой поездки это ознакомление с ходом строительства северной объездной дороги, посещение жилых комплексов государственной ипотечной компании в городе Кант, а также осмотр строящегося моста через каналы ТЭЦ по улице Чингиза Валиханова, реконструкция проспекта Победы и других объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Необходимо отметить, что чуть позже с нами во второй части программы по прямой телефонной связи выйдет наш корреспондент Ханат Султакеев, который в настоящее время находится вместе с главой Кабмина. А сейчас мы пригласили в студию политолога Айболота Айдосова, и мы сегодня поподробнее поговорим о том, каким образом такие встречи смогут оказать влияние и вообще показать работу Кабинета министров. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Да, спасибо, что пришли для участия в сегодняшней программе. И вот такой первый вопрос. Да, давайте мы с вами начнем именно с этого открытого кабинета, который стартовал именно сегодня. Расскажите, по вашему мнению, насколько вот такая открытая работа, где вот смогут принять участие все СМИ и также блогеры, да, поможет показать, что сегодня делается в стране?
1: Да, вы правильно отметили, сегодня мы слышим в средствах массовой информации о том, что вот информационная служба Кабинета министров, она инициировала этот проект медийный, который направлен на то, чтобы сделать более транспарентным, прозрачным, открытым работу Кабинета министров, работу государственных органов, работу в целом государственных структур, которые сегодня в нашей стране действуют и работают. Да, в последнее время есть небольшой такой вакуум, можно сказать, связанный вот с работой именно министерств, с работой ведомств, управлений. Может быть, это то, что какая-то бюрократизация, сложность получения информации, доступа к информации. И вот этот проект направлен на то, чтобы эти все проблемы решить, продемонстрировать не просто работу Кабинета министров, но и благодаря вот этой платформе задать те вопросы, которые сегодня есть в обществе, на которые есть сегодня общественный запрос, задать эти вопросы напрямую у людей, которые непосредственно принимают политические решения, непосредственно отвечают за целые отрасли, направления. И это очень важно. И, конечно, здесь нужно отметить именно вот этот формат, непривычный формат, когда вот пресс-конференция или брифинг, когда уже какой-то есть заранее спланированный сценарий, даже спланированные вопросы. А здесь именно возможность вот в процессе изучать работу Кабинета министров, государства, в процессе понимать нюансы, особенности, механизмы внутренние и в тот же момент задать, может быть, и неудобные вопросы, и удобные вопросы.
0: По вашему мнению, вот смотрите, мы вот сейчас тоже говорим о бюрократии, да, которая вообще есть, и, например, естественно, среди общественности могут быть разные мысли, да, что о том, что вот часть СМИ показывает только с какой-то хорошей стороны, часть СМИ только критикует, а это как раз то место, это возможность, где можно открыто всем показать. И помимо этого мы знаем, что есть у нас общественность, которая любит занимать такую позицию, что вот меня не касается политика, меня разные вопросы не касаются, и они предпочитают даже не смотреть, не слушать, что происходит в стране, а показать вот с точки зрения не только СМИ, но и блогеров, и самим убедиться в том, какая работа сегодня проводится, по вашему мнению, насколько это сегодня важно, вот эта самая открытость.
1: Очень важно, и вы правильно отметили, здесь еще как бы подпоркой для этих мероприятий является еще то, что видение вот информационного освещения, оно вышло за рамки только вот государственных СМИ, традиционных СМИ, имеется в виду телевидение, радио, может быть, информационное агентство. А сегодня они стараются вовлекать еще и какие-то новые формы неформальных распространительной информации в лице вот этих блогеров, которые сегодня достаточно влиятельны в плане формирования общественного мнения, потому что у каждого блогера есть своя определенная аудитория, люди, которые непосредственно у них получают информацию, для них они являются источником информации. Их позиции, их мнение зачастую даже важнее для них, чем вот официальная позиция государственных СМИ или оппозиционных СМИ. И это, конечно, радует, что сегодня государство, люди, которые работают в направлении информационной политики, эти все вещи понимают и стараются добавлять этих людей тоже вот в этот пул, который сегодня будет активно освещать работу Кабинета министров. Важно, конечно, тут понимать, что сами министры, сами руководители не должны ожидать, что их будут хвалить, либо их будут сильно бить и критиковать. Тут еще есть, конечно, внутренняя проблема в том плане, что люди, которые занимают достаточно высокие посты, они окружают себя большой командой, большими такими уровнями, и зачастую, чтобы добраться до них, зачастую, чтобы получить от них информацию, для простых журналистов и блогеров становится очень сложно. И это палка о двух концах, потому что из-за того, что к ним нет доступа со стороны СМИ, у руководителей складывается впечатление, что у них замечательно все идет, работа прекрасно движется, результаты, отчеты и так далее. Но сегодня, если вот среди этих журналистов окажутся люди с критическим мышлением, люди, которые постараются как-то подойти к этому с другой стороны, то может оказаться очень много интересных вопросов, интересных ситуаций. И сегодня очень важно, чтобы эти руководители с пониманием отнеслись к этому и в тот же момент проводили работу в том направлении, куда будут заданы вопросы. Это очень важно, потому что просто проигнорировать, пропустить мимо ушей, либо сказать, что это нас не касается, и там ответственность переложить на другое ведомство, это все они умеют. Это все они умеют делать. Но вот в складывающейся ситуации важно брать на себя ответственность и прямо отвечать на вопросы, а если нет ответов, то решать эти вопросы так, чтобы они появились.
0: Вот до этого я озвучила, сколько мест планируется сегодня посетить. Вот по вашему мнению, такое инспектирование мест, объектов, в которых сейчас проводится строительство, да, стратегически важных для страны, насколько вот это необходимо для именно председателя Кабинета министров, потому что если вот такая инспекция и просмотр того, на какой стадии находится проект, он все-таки позволяет этот проект двигать быстрее, потому что мы знаем, что есть компании, которые все-таки немного бывает затормаживают процесс, а вот такие инспекции, чем они помогут?
1: Действительно, когда не зря говорят, что средства массовой информации являются четвертой ветвью власти, помимо исполнительной власти, судебной, законодательной. Еще есть вот такое неформальное такое выражение, что средства массовой информации в любой стране являются четвертой ветвью власти. Потому что вот именно журналисты, именно люди, которые работают в направлении средств массовой информации, формирования общественного мнения, предоставления информации населению, они зачастую иногда даже могут быть влиятельнее, чем вот даже остальные ветви власти.
0: Угу.
1: Например, действительно, если есть какие-то проблемы, связанные с определенными инфраструктурными проектами, либо другими проектами, то если это вовремя осветить, правильно подать,
0: угу.
1: то это, конечно, создаст общественное определенное давление. А иногда это может стать и тем обстоятельством, благодаря которому, используя эту ситуацию, кабинет министров может даже некоторые вопросы решать оперативнее и быстрее.
0: Угу.
1: Было очень много примеров, когда вот какая-то проблема не решалась, там какая-то дорога, например, не строится,
0: угу.
1: или есть проблема с населением, когда люди не могут получить разрешение, связанное с Красной книгой, документами. И вот происходил какой-то резонанс в средствах массовой информации, общественное внимание туда сосредотачивалось, и проблема людей, населения, простого народа решалась намного оперативнее и быстрее. А иногда даже эта ситуация помогала вот на местах местным органам власти решить эту проблему, потому что там, может быть, был какой-то конфликт интересов внутренний. А благодаря этому резонансу этот вопрос быстрее решается. И с этой позиции, конечно, нужно очень правильно, наверное, сегодня составить программу для тех людей, которые организовывают эти процессы, так, чтобы здесь и использовать и средства массовой информации для того, чтобы осветить правильно работу кабинета министров, потому что зачастую есть такая ситуация, когда определенные министры действительно работают, действительно стараются, действительно показывают и демонстрируют хорошие результаты, но не обладают, может быть, навыками или знаниями, как это преподнести обществу, как это освещать.
0: Угу.
1: И складывается такое мнение, что человек не работает. Но благодаря вот тому, что вот сегодня вот эта инициатива происходит, у всех министерств сегодня есть прекрасный шанс на деле показать, чем они сегодня занимаются.
0: Угу. А вот по вашему мнению, да, как вы можете оценить вообще готовность кабинета министров, да, именно к тому, чтобы открыто показать свою работу? Потому что, например, вот мы знаем, что такое один из самых больших примеров месяц назад практически показал наш президент, когда он именно провел встречи с жителями именно южных регионов, и тогда он сказал, что почти все вопросы касаются не меня, а министров, и дал вот такое задание с 11 мая проводить такие встречи. Но участие министров, мэров, Фаилок Мэту – это одно, а вот именно кабинет министров, когда показывают свою работу, когда они, не боясь, демонстрируют где-то недочеты, где-то улучшения, вот по вашему мнению, насколько они сами готовы это показать?
1: Ну, сегодня...
0: И вообще, каким сегодня нужно быть руководителем, да, для того, чтобы руководить, скажем так, правильно, да, и чтобы мы, может быть, не видели просто каких-то видео, где министр кого-то отчитывает, кого-то ругает, да, а видели действительно, как проводится работа именно с, например, сотрудниками, да, министерства, как диалог выстраивается с населением, с обращением, со СМИ, вот через такие мероприятия.
1: Ну, государственный аппарат в нашей стране, он достаточно большой,
0: угу.
1: и, как вы правильно сказали, не все решает один министр. Есть огромная армия государственных чиновников, которые подчиняются министру и которые ежедневно проводят, может быть, невидимую, но очень большую и значительную работу. Общество, народ привык оценивать работу по каким-то большим результатам. Там, например, если это Министерство транспорта, по количеству дорог отремонтированных,
0: угу.
1: по новым дорогам, которые были построены, по мостам, и вот в этом направлении, да. Если это касается, например, работы Министерства строительства, там еще, да, сколько новых объектов, социальных объектов построено, промышленных объектов, то вот по этим критериям оценивают. Но есть ежедневная такая невидимая работа аппарата. Угу. Например, это разработка законов, новых инициатив, которые... Жизнь, она не стоит на месте. Постоянно происходят какие-то новые явления, новые обновления, новые инновации. И государство должно оперативно и мобильно реагировать на эти процессы. То есть даже вот говорят, что скорость законов, которые принимаются, например, в Соединенных Штатах Америки и в других странах мира, она значительно отличается. В США законы принимаются, ну, раз в полгода могут даже меняться. Mm-hmm. До такого скорость жизни у них, вот они стараются быть актуальными, да, идти в ногу со временем. У нас тоже сегодня вот в этом направлении проводится большая работа, потому что жизнь очень быстро меняется. Жизнь очень быстро меняется. И это тоже огромная работа, например, центральных аппаратов министерств. Там сидят люди, которые отвечают за целые ведомства, за целые структуры, за целые отрасли. И они должны все время идти в ногу со временем, разрабатывать новую политику в своем направлении, разрабатывать новые законы. Это тоже такая муторная, тяжелая, ответственная работа. Мы ее не видим, например. А другая часть, например, тоже связана, например, вот если брать, например, социальный блок, да, там работа врачей обычных, работа обычных учителей, работа обычных там воспитателей в детских садах. Это mm-hmm. тоже не видно, но это тоже работа. И важно, конечно, сегодня выстраивать такую работу в информационном поле, чтобы общество видело работу и этих простых государственных чиновников в том числе. Не только работу там огромного министра, какие он большие проекты реализует, но и вот эту муторную, простую работу. Потому что от этого зависит вот это все движение всего государства. В тот же момент, конечно, важно, чтобы сами министерства всегда были открыты к средствам массовой информации. Мы, почему вот эта инициатива возникла, она как раз является вот этим ответом на вот эти сложившиеся проблемы, что, например, тем же пресс-секретарям, которые работают в министерствах, зачастую очень тяжело получить какую-то информацию, передать ее журналистам. И это не из-за того, что он не хочет работать или ему там тяжело, а из-за того, что есть внутренняя политика в этом министерстве, которая там ему отказывает где-то, которая старается растянуть время или говорит, что нужно согласовать с другими ведомствами. А это все занимает время, и пока эта новость выходит в информационное пространство, она уже становится неактуальной, потому что события ушли намного вперед уже давно. Mm-hmm. Вот эти моменты тоже нужно вот внутри министерства, внутри ведомств выстраивать. И это, конечно, зависит от руководителя, от его видения, от его склада сознания, мировоззрения, от его ценностей. Я думаю, что, может быть, вот за этой инициативой, может быть, информационный наш отдел, может быть, проведет обучение министров. Их нужно проводить регулярно, потому что в некоторых министерствах министры меняются очень часто, очень быстро. И им нужно давать понимание, почему нужно выходить в средства массовой информации, почему нужно, даже опережая средства массовой информации, если возникает какая-то трудность или проблема внутри ведомства, об этом раньше рассказать, чем до этого доберутся, там, может быть, журналисты, которые попытаются из этого сделать негатив. Mm-hmm. Вот. Поэтому здесь должны идти работы на опережение. Конечно, не должна страдать качество работы самого министерства, но это вот важная часть, как вы сказали, современного руководителя, который должен быть и открытым, и деятельным.
0: Спасибо. Давайте мы сейчас послушаем новости этого часа, чуть позже вернемся к нашей теме.

0: эфире новости на Биринчи радио. Президент Садыр Джапаров посетил Нижнеалларчинское водохранилище, сообщил руководитель пресс-службы администрации президента и кабинета министров Дайырбек Орынбеков в социальных сетях. Он рассказал, что водохранилище было построено в 1965 году. Когда водохранилище наполняется, вода затапливает лес, и именно этим место особенно интересно. В это время на деревьях гнездятся различные птицы, выводят птенцов и улетают. По словам Урумбекова, с марта до середины июня это место привлекает туристов, в том числе из соседних стран. Ранее здесь услуги предоставляли частные лица, однако условия для отдыха были недостаточно развиты. Сегодня наш президент лично приехал посмотреть это место и поручил соответствующим государственным органам создать условия для жителей и туристов, а также благоустроить территорию, пишет глава пресс-службы президента. Урумбеков добавил, что на данной местности построят офрейм-домики, рестораны и прогулочные дорожки. Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» провел рабочее совещание в ситуационном центре администрации президента. В ходе совещания глава кабинета министров детально ознакомился с актуальными макроэкономическими показателями и социально-экономической ситуацией в регионе страны. С использованием цифровых инструментов ситуационного центра был проведен мониторинг исполнения бюджета, ход реализации инфраструктурных проектов, включая 113 ключевых промышленных объектов. Особое внимание было уделено вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации. Приоритетным вопросом повестки дня стала ликвидация последствий разрушительных серий, сошедших в Баткенской и Джалабадской областях. Адылбек Касымалиев, используя систему видеонаблюдения и оперативные данные СМЕС, оценил масштабы ущерба, нанесенного жилому сектору, дорогам и ирригационным сетям. Председатель кабинета министров подчеркнул необходимость оперативного реагирования на стихийные бедствия. В связи с этим глава Кабмина дал поручение профильным государственным органам провести полные и точные расчеты по восстановлению поврежденной инфраструктуры и оценке материального ущерба пострадавшему населению. По итогам совещания Касымалиев дал ряд конкретных поручений по усилению контроля за реализацией государственных программ и повышению эффективности работы ситуационного центра как инструмента прогнозирования и оперативного реагирования. Напомню, что проект «Открытый кабинет» направлен на информирование общества о методах работы руководства страны и инструментах контроля за исполнением государственных задач. Сегодня глава кабинета министров продолжит участие в проекте, посетив объекты в Бишкеке, Чуйской и Сыкульской областях. Проект «Открытый кабинет» сегодня является важной инициативой и предоставляет широкие возможности для демонстрации работы всех министерств. Об этом журналистам сообщил зам председателя кабинета министров, министра юстиции Аяз Баетов. По его словам, каждое министерство включает в себе несколько подведомственных учреждений и работает как единая большая команда. В целом, нам нужны такие платформы, которые позволяют доносить информацию о работе министерств до общественности и наших граждан. Поэтому мы сами рады такой возможности. Во-вторых, важность этого проекта заключается в том, что руководство страны постоянно ставит задачу работать в открытом формате. Перед нами поставлена цель своевременно и точно предоставлять необходимую информацию каждому гражданину. Каждое министерство работает в своем направлении и несет ответственность за свою сферу. Поэтому открытый диалог и прозрачная работа для нас крайне важны. Думаю, именно в этом и заключается цель проекта «Открытый кабинет», отметил Баетов. Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о временном снижении налоговой нагрузки на горюче-смазочные материалы. Документ направлен на сдерживание роста цен на топливо. Согласно проекту, с 15 мая по 30 сентября предлагается снизить ставку НДС на бензин А92 до 8%, а для дизельного топлива установить нулевую ставку НДС. Кроме того, Кабмин предлагает временно снизить акциз на бензин А92 с 5000 до 3000 сомов за тонну, а акциз на дизельное топливо полностью обнулить на 4 месяца. В справке об основании указано, что решение связано с необходимостью стабилизировать цены на ГСМ и не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Также проектом предлагается временно приостановить действие ограничений на ввоз некоторых видов нефти и нефтепродуктов автотранспорта в Кыргызской республике. В настоящее время продолжается масштабная реконструкция северной объездной дороги. Общая протяженность составляет 33 километра. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникации, проект охватывает 24,3 километра автодороги Алматы-Бишкек-Ташкент и 9,1 километра автодороги Бишкек-Нарын-Тургарт. Работы направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры и снижение загруженности вокруг столицы. В рамках проекта предусмотрено строительство 13 транспортных развязок, из которых 11 возводятся заново, а 2 проходят капитальный ремонт. Также ведется расширение существующих мостов. Согласно проекту, дорога будет расширена до 6 полос движения, а на транспортных развязках до формата 2 плюс 2 полосы. Ширина каждой полосы составит 3,75 метра в соответствии с международными стандартами. Период с 13 по 19 мая на территории Кыргызстана ожидается неустойчивая погода, в отдельных районах возможны дожди. Такие данные агентству Хабара предоставили Кыргызгидромете. Чуйская и Таласская области. В Чуйской и Таласской области с 13 по 19 мая в целом ожидается стабильная и безосадочная погода. С 13 по 15 мая, также в ночь на 16 мая, осадков не прогнозируется. 16 мая в горных районах Чуйской области возможны кратковременные дожди и грозы, в высокогорье возможен снег. В Таласской области в этот день осадков в основном не ожидается. 18 и 19 мая в отдельных районах Чуйской и Таласской областей возможны кратковременные дожди и грозы. В земледельческих зонах в основном осадков не ожидается. Скорость западного ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях с 13 по 19 мая сохранится неустойчивая погода. В отдельные дни ожидаются дожди и грозы. 13 мая в некоторых районах возможны дожди и грозы. В последующие дни в ночное время в большинстве случаев осадков не ожидается. 16 мая в большинстве районов Ошской и Баткенской областей, а также в горных районах Джалабадской области возможны кратковременные дожди и грозы. В сельхоззонах осадков не будет немного. Скорость западного ветра от 4 до 9 метров в секунду. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в столице Кыргызстана без осадков, температура воздуха 24-26 градусов. Впереди программа «Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
1: Первое информационное радио.
2: Мы продолжаем программу «Кыргызстан», и я напомню, что сегодня мы говорим о том, что на сегодняшний день проходит такая встреча, в которой принимает участие Адылбек Исмалиев. Она называется «Открытый кабинет. Территория ответственности». И сегодня в рамках рабочей поездки состоится ознакомление с ходом строительства северной объездной дороги, посещение жилых комплексов госипотечной компании в городе Канта, а также осмотр других объектов. Сейчас необходимо отметить, что на всех этих мероприятиях находится корреспондент Биринчи радио Канат Султакеев. И сейчас мы поговорим о том, какая сейчас проводится работа и сколько объектов и какие это именно объекты сегодня планируется посетить. Добрый день, Канат.
3: Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. Здравствуйте, Айда. Ну и, конечно же, огромное здравствуйте и нашему сегодняшнему гостю Айболоту. Айболот, я вас также приветствую.
4: Спасибо.
3: Ну да, действительно, сегодня в Кыргызстане официально уже стартовал новый медиапроект администрации президента. Название такое: «Открытый кабинет. Территория ответственности». И его главная цель – это сделать работу государственных органов более открытой и понятной для общества. Ну а сам проект предусматривает новый формат взаимодействия власти и средств массовой информации. Теперь журналисты и блогеры смогут сопровождать руководителей госорганов в течение всего рабочего дня, наблюдая за тем, как принимаются решения, как проходят инспекции объектов и как решаются вопросы непосредственно на местах. Как отмечает в самой администрации президента, сегодня общественный запрос на прозрачность власти становится все более актуальным. Граждане хотят видеть не только итоговые результаты работы госорганов, но и сам процесс принятия решений, организацию работы и контроль за исполнением поручений. В администрации президента подчеркивают, что проект «Открытый кабинет. Территория ответственности» не должен ограничиваться вот такими, знаете, исключительно демонстрация, да, можно сказать так, деятельности самих руководителей. Но речь идет в первую очередь о формировании новой модели взаимодействия между властью, обществом и средствами массовой информации. Предполагается, что подобный формат позволит гражданам получать более полную и объективную информацию о реализации государственных программ, строительстве социальных и инфраструктурных объектов, и также о том, как расходуются бюджетные средства и исполняются поручения руководства страны. А вот эксперты, кстати, отмечают, что во многих странах открытость исполнительной власти уже давно рассматривается как один из ключевых элементов эффективного государственного управления. В современном обществе люди ожидают от власти не только конкретных решений, но и прозрачности самих процессов принятия этих решений. Особую роль в этом играет участие, ну, конечно, средств массовой информации. Именно мы, журналисты, становимся связующим звеном между государственными структурами и обществом, помогая доносить до граждан информацию о ходе реализации проектов и существующих проблемах. Как отмечают специалисты в области госуправления, открытый формат работы также повышает уровень ответственности самих чиновников, когда деятельность государственных органов становится более публичной, усиливается и общественный контроль за качеством и сроками выполнения задач. Кроме того, проект может стать дополнительной площадкой для прямого диалога с населением во время выездов. Представители власти получают возможность лично ознакомиться с ситуацией на объектах, услышать мнение местных жителей и оперативно реагировать на обращения граждан. А отдельный акцент планируется делать на социальных объектах. Это школы, больницы, спортивные сооружения, жилые комплексы и дорожная инфраструктура. Именно эти направления, как отмечают в администрации президента, чаще всего напрямую влияют на качество жизни населения. По мнению экспертов, если проект будет реализовываться на постоянной основе, это может положительно сказаться не только на уровне информированности самого общества, но и на эффективности самой системы государственного управления. В администрации президента также не исключает, что в дальнейшем к проекту будут подключаться представители различных министерств, ведомств и региональных органов власти. Таким образом, формат данного открытого кабинета может стать постоянной практикой взаимодействия государства и общества. И вот отмечается, что подобный формат уже вызывает большой интерес как среди представителей СМИ, так и среди общественности. А вот по мнению аналитиков, сегодня для граждан важно не только получать официальную информацию, но и видеть, каким образом принимаются госрешения и как они реализуются на практике. В то же время и эксперты считают, что подобные проекты помогают снизить дистанцию между обществом и государственными структурами, и когда работа чиновников становится более открытой, у граждан появляется больше возможностей понимать процессы госуправления и оценивать эффективность принимаемых решений. Особое значение, по мнению экспертов, специалистов, имеет выездной формат работы. Именно во время посещения самих объектов можно увидеть реальный темп строительства, состояние инфраструктуры, а также проблемы, которые невозможно полностью оценить только по отчетам и статистике. Кроме того, участие нас, журналистов, в таких выездах позволяет оперативно доносить информацию до населения. Это касается как реализации крупных госпроектов, так и решения конкретных вопросов на местах. В администрации президента подчеркивают, что открытость власти сегодня рассматривается как один из важных элементов современного государственного управления. В условиях быстрого распространения информации возрастает и ответственность государственных органов за своевременное информирование общества. Подобные инициативы могут также повысить исполнительскую дисциплину внутри самих государственных структур. Публичность работы усиливает контроль за качеством исполнения поручений и соблюдением сроков реализации проекта. Отдельное внимание, наверное, в рамках проекта планируется уделять объектам социальной инфраструктуры. Об этом я уже рассказал ранее. Это школы, больницы, дорожные объекты, которые напрямую влияют на повседневную жизнь граждан. Как отмечают также опять специалисты, реализация инфраструктурных проектов сегодня остается одним из ключевых направлений государственной политики. Развитие транспортной сети, строительство жилья, ну и так далее. Итак, в течение дня планируется ознакомление с ходом строительства. Вот мы сейчас в данный момент направляемся с моими коллегами, журналистами и блогерами на первый объект, это строительство северной объездной дороги. Также потом планируется посещение многоквартирных жилых домов государственной ипотечной компании в городе Кант, а также осмотр строящегося моста через каналы ТЭЦ, это по улице Валиханова. И, кроме того, в программе посещение строящейся средней школы номер 23 в Бишкеке, участие в церемонии передачи новых служебных автомобилей Министерству просвещения и Государственному агентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Также глава Кабмина сегодня ознакомится с реконструкцией Дворца спорта имени Ходжомкула. Посетим мы также улицу Профсоюзную, где продолжается строительство дороги, соединяющей этот участок с северной объездной трассой. По словам организаторов, одна из главных задач проекта – показать обществу не только конечный результат, но и весь процесс реализации государственных инициатив от планирования и контроля до непосредственного выполнения работ на самих объектах. И в завершении я хочу отметить, что проект «Открытый кабинет. Территория ответственности» может стать важным шагом в развитии открытого государственного управления. Такой формат позволит обществу лучше понимать работу государственных органов, а также станет дополнительным инструментом общественного контроля и укрепления доверия между государством и гражданами. Айдай!
2: Спасибо вам большое, Канат, за информацию. Надеемся, что ваша сегодняшняя поездка пройдет достаточно интересно. И дальше мы уже услышим в эфире Биринчи Радио о том, как она прошла. Айбулот, мы возвращаемся в студию, да, я хотела бы у вас спросить, мы с вами вот во второй части хотели поговорить по поводу того, как стартовали вот встречи, да, которые начались уже в понедельник, мы вот как жители города Бишкек наблюдали за тем и посещали те встречи, которые проводит мэр города Бишкек. Также мы видим, что проходят трансляции, да, буквально в каждом регионе, в Аше, в Таласе, в Джалабаде, во всех регионах, в Нарыне были уже такие интересные встречи. Вот как вы наблюдаете за этим процессом, что вы можете сказать по этим встречам, насколько они все-таки должны быть эффективны?
4: Они очень эффективны, потому что живые встречи, они самые, как сказать вам, создают ту коммуникацию, создают такую сплоченность между обществом и государством, которую невозможно добиться ни на одном другом мероприятии. Когда государство, когда руководитель, аким, мэр, губернатор встречается с населением, и там сидит именно тот народ, у которого есть проблемы, то это вот сближает очень близко народ и государство. И потому что, ну, на самом деле, конечно, есть вот эти по четвергам дни общественных приемных, когда граждан принимают руководителей, но не все успевают в эти дни попасть на встречу с руководством. Там выстраиваются огромные очереди, записи, и нет гарантии, что можно попасть именно на конкретную встречу. А тут сразу на одном мероприятии создается площадка, когда сотни, десятки сотни людей могут вот задать свои вопросы и решить свои проблемы напрямую у руководителя. И действительно, вот эта практика, когда президент ездил на юг, встречался с населением, я думаю, это было очень правильным шагом. Нужно это все продолжать. Президент должен продолжать ездить на юг, на север, по всем регионам Кыргызстана. Например, есть такой исторический пример, когда Кемаль Ататюрк, основатель вот современной Турецкой республики, когда он выезжал в регионы, он по полгода встречался с населением. Он, то есть выезжал и 3 месяца прям там жил в том регионе. И вот, наверное, почти с каждым аулом встречался и с каждым гражданином хотя бы одним словом обменивался. И мы понимаем, почему он превратился в такую огромную историческую личность, на которого все смотрят, как, например, как основателя вот современной Турции. Да? Я думаю, вот такие примеры должны заряжать нас, мотивировать. И каждый руководитель должен, если он хочет действительно сделать какой-то реальный результат, а это не всегда вот что-то построить, а иногда вот решить какую-то маленькую проблему человека, А если вы решаете там десятки таких проблем, это уже там идет огромный такой позитив на государство, огромный такой результат происходит. И в тот же момент это прекрасное поле для того, чтобы собирать реальные проблемы, которые есть у общества. Это все потом можно превращать в стратегии, вот, в политику и конкретно решать проблемы, которые действительно есть на местах. Потому что вот это видение, когда вот сверху спускает какой-то приказ, какую-то программу, какое-то видение, что мы должны, вот, взяв пример там, с какого-то другого государства, что мы должны идти за ними, не всегда это верно, потому что не всегда это откликается с реальными проблемами населениями. А тут, как говорится, избушка поворачивается лицом к нам, и есть прекрасный шанс вот, задать свои вопросы, решить свои вопросы. И наши чиновники, я вообще думаю, что это не должно было происходить именно, что президент вот каждому подходил и говорил, идите встречаться с народом. Это должно было происходить регулярно, и сами чиновники должны были поднимать эту инициативу, отпустите меня к народу, я хочу там проводить совещание с народом, вот, с людьми, с реальными проблемами. И сегодня это видим мы, и население принимает это прекрасно.
5: Хорошо, Айболот, спасибо вам большое за участие. И вот буквально подытоживая в одну минутку, да, как вы думаете, мы видели, что еще президент дал задание о том, что в конце должны быть точные и правильные отчеты, как эти проблемы были решены?
4: Я думаю, отчеты действительно должны быть. Они должны быть и формальные, и неформальные. Если, например, там проводят соцопрос населения, социологическое исследование, и к институтам власти, например, доверие населения выросло на десятки процентов, то значит работа проведена. При этом нужно именно привлекать независимых социологов, независимых вот таких компаний, чтобы они проводили. И исходя из этого, вот, поднимать дальше по карьерной лестнице этого чиновника. А если работа проведена слабо, то, конечно, расставаться с этими людьми.
5: Спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Кыргызстан» принял участие политолог Айболот Айдосов, а мы переходим к другим темам эфира. Продолжая сегодняшнюю тему, мы послушаем репортаж о том, вообще в каком формате будет проходить вот этот проект «Открытый кабинет территории ответственности». И напомню, что эта инициатива направлена на повышение прозрачности работы исполнительной власти и развитие открытого диалога между государством и обществом. Продолжит Канат Султакеев.
6: В Кыргызстане стартует новый медиапроект «Открытый кабинет. Территория ответственности». Его инициатором выступила администрация президента страны. Как отмечают организаторы, главная задача проекта – показать работу государственных органов более открыто и доступно для общества. Речь идет не только об официальных совещаниях и отчетах, но и о повседневной деятельности руководителей, выездах на места и решении конкретных проблем граждан. По мнению экспертов, подобный формат может стать дополнительной площадкой для укрепления доверия между обществом и государством, а также позволит гражданам увидеть, как принимаются решения и решаются вопросы на местах. Своим мнением поделился общественный деятель Хаид Айкынов.
7: Сегодня обществу действительно важно видеть не только итоговые отчеты чиновников, но и сам процесс их работы. Когда руководители открыто выезжают в регионы, встречаются с людьми, обсуждают реальные проблемы, это повышает доверие граждан к государственным институтам. Такие проекты помогают сделать власть более понятной и доступной для населения. Кроме того, открытость всегда повышает и ответственность самих руководителей перед обществом.
6: Участниками проекта станут председатель кабинета министров, его заместители, руководители министерств и ведомств, а также полномочные представители президента Кыргызской Республики в регионах. Журналисты и блогеры получат возможность сопровождать чиновников в течение всего рабочего дня. Такой формат позволит показать, как принимаются принимаются решения, как проходят инспекции социальных и инфраструктурных объектов, а также как выстраивается взаимодействие с населением и экспертным сообществом. По словам политолога Эмиля Джураева, проект «Открытый кабинет. Территория ответственности» должен стать частью новой культуры государственного управления, основанной на прозрачности, открытости и общественном контроле.
8: Проект «Открытый кабинет», инициированный информационной службой аппарата президента, мне кажется, это очень важный проект, который, как сами они объяснили, направлен на обеспечение открытости, информированности народа, граждан о действии исполнительной власти. Это, мне кажется, очень важный и востребованный проект. И в последние годы, все 5 лет, о которых мы говорим, конечно, на фоне очень быстрых, где-то даже радикальных реформ управления государством, наблюдалось непоспевание, дефицит информации для народа, доступного для широкого населения страны, когда буквально за дни очень быстро решается, и где-то даже неожиданно принимаются решения, подписываются указы, приказы президентом или разными другими лицами, принимающими решения. А как эти решения достигнуты, на основе чего, на основе каких финансовых или аналитических данных. Вот этого всего, мне кажется, часто не хватало.
6: В администрации президента Кыргызской республики отмечают, что сегодня запрос общества на открытость власти становится все более актуальным. Люди хотят видеть не только итоговые решения, но и сам процесс работы государственных органов. Особое внимание в рамках проекта планируется уделять выездным мероприятиям, инспекциям регионов, социальным объектам, а также вопросам, которые напрямую волнуют население. Как считают эксперты, подобный формат может способствовать укреплению доверия между обществом и государственными институтами, продолжит политолог Эмиль Джураев.
8: Я очень надеюсь, что этот проект поможет заполнить этот недостаток, этот дефицит. И, конечно же, будет важным, чтобы журналисты, блогеры, медиа-агентства использовали этот инструмент, этот проект по полной, чтобы это было не праздным процессом в стиле пиар-компании, а реально, чтобы насущные вопросы задавались, неудобные вопросы задавались, и чтобы это все было доступно открытому всему обществу.
6: Проект «Открытый кабинет. Территория ответственности» стартует уже в ближайшее время. В администрации президента подчеркивают, что инициатива станет еще одним шагом к повышению прозрачности работы государственных органов и развитию открытого взаимодействия с обществом. В рамках проекта журналисты и блогеры смогут сопровождать руководителей государственных органов в течение рабочего дня, наблюдая за процессом принятия решений, инспекциями объектов и рабочими встречами. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
5: На этом мы завершаем сегодняшнюю информационно-аналитическую программу «Кыргызстан». И напомню, что сегодня эфир для вас провела Айдай Незаркулова.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров посетил Нижнеаларчинское водохранилище, сообщил руководитель пресс-службы администрации президента и кабинета министров Дайырбек Урумбеков в социальных сетях. Он рассказал, что водохранилище было построено в 1965 году. Когда водохранилище наполняется, вода затапливает лес, и именно этим это место особенно интересно. В это время на деревьях гнездятся различные птицы, выводят птенцов и улетают. По словам Урумбекова, с марта до середины июня это место привлекает туристов, в том числе из соседних стран. Ранее здесь услуги предоставляли частные лица, однако условия для отдыха были недостаточно развиты. Сегодня наш президент лично приехал посмотреть это место и поручил соответствующим государственным органам создать условия для жителей и туристов, а также благоустроить территорию. Урумбеков добавил, что на данной местности построят оффрейм-домики, рестораны и прогулочные дорожки. Министерство юстиции Кыргызстана форсирует переход на электронный нотариат. К концу года граждане смогут совершать большинство юридических операций удаленно, забыв об очередях и бумажной волоките. Об этом заявил министр юстиции Аяз Байетов на презентации проекта. Система электронный нотариат начала активно работать с 1 февраля 2024 года. За это время в Кыргызстане в общей сложности совершили более 5 миллионов нотариальных действий. Несмотря на масштаб цифр, онлайн-сегмент пока только набирает обороты. На данный момент через веб-портал или мобильное приложение совершается около 2% всех операций. Это связано с тем, что возможность дистанционного получения услуг появилась у граждан совсем недавно. Идет процесс адаптации населения к новым цифровым инструментам. Однако в Минюсте уверены, что как только количество доступных онлайн-действий вырастет с 6 до 20, популярность сервиса увеличится. Глава Кабинета министров подписал распоряжение о новой рабочей форме для государственных служащих. Согласно инициативе, сотрудники госорганов должны отказаться от пиджаков и работать в рубашках. По словам главы Кабмина, нововведение должно начать действовать уже с завтрашнего дня. Вчера из-за дождя было холодно, сегодня уже светит солнце. С завтрашнего дня распоряжение Кабмина должно быть полностью внедрено в работу. Он пояснил, что подобная практика применяется в Японии для экономии электроэнергии. В Японии применяется такая практика. Для сохранения электроэнергии они стали надевать рубашку без галстуков, благодаря чему в государстве были сэкономлены миллиарды иен. По словам Касымалиева, отказ от костюмов позволит реже использовать кондиционеры в государственных учреждениях.
1: К новостям
0: из парламента. Если спецслужбы или специальные органы прослушивают ваш телефон, то вы об этом уже не узнаете, заявил заместитель председателя ГКМБ Алишер Эрбаев на заседании парламента. Комитет парламента рассматривал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием цифрового кодекса в первом чтении. Депутаты сказали, что сейчас во всех телефонах уже есть прослушка, но он работает только после того, как произносятся какие-то конфиденциальные слова. Так или нет. Вот, например, во время разговора на многих телефонах появляется уведомление, вроде ваш телефон прослушивается. Некоторые места не слышны, так как это действительно прослушка или нет. Кроме этого, во время обсуждения вопроса заместитель председателя ГКМБ Алишер Эрбаев отметил.
1: На сегодняшний день все сотовые операторы, на сегодняшний день, вот это Мегаконт, Ошка или Билайн, они все имеют на своей базе СОРМ, систему СОРМ. Со своей стороны, Государственный комитет тоже имеет свой СОРМ. И МВД тоже имеет. Это никому не секрет. Это система определения различных мероприятий были приобретены за счет бюджетных средств. Это государственная собственность. Нет необходимости другим сотовым компаниям и другим каким-то, вот, которые хотят планировать открыть, им нет необходимости покупать или обслуживать. Госкомитет на сегодняшний день в состоянии обеспечивать свои системы СОР. И кроме того, обеспечить безопасность граждан Кыргызской Республики. В этих целях мы вот внесли законопроект. Почему? Потому что до этого, как вы знаете, закон электробайланштарджендельген по электросвязи, вот закон от 98 года за номером 31 регламентировала деятельность правоохранительных и специальных служб.
0: Зампредседатель ГКМБ Алишер Эрбаев отметил, что в созыве парламента, в котором он также был депутатом, приняли ряд законов, касающихся деятельности ведомства, в том числе разведки, контрразведки, борьбы с терроризмом, кибербезопасности. правильно, по решению суда, тогда каким образом был введен запрет на TikTok, который помогал нашим предпринимателям? Ведь его блокировка введена только на основании письма. ГКМБ направлено на письмо. Минцифры, не дожидаясь решения суда, блокирует соцсеть. Это же незаконно. Решения суда все еще нет, прокомментировал депутат Дастан Бекешев. На это Алишер Эрбаев отметил.
1: На сегодняшний день, сами знаете, в 7-м созыве мы с вами приняли закон о цифровизации. И там тоже столько обсуждений было. С учетом всех этих нюансов мы тогда вот детально рассматривали и приняли. На сегодняшний день мы только приводим соответствие. И все, например, как вы говорите, прослушки и так далее, будет производиться только санкция суда, разрешение имеется в виду. А все остальные действия в рамках уголовно-процессуальных кодексов и лицензионно-разрешительной системы. Мы со своей стороны, Госкомитет национальной безопасности, только хотим привести порядок. Как вы говорите, что в ТикТоке и так далее, и других мессенджерах на сегодняшний день утечка идет персональных данных. В этой связи, чтобы привести порядок, те, которые лиц занимаются ввозом, то есть внешнеэкономической деятельностью по ввозу и реализации специальных технических средств, они были под контролем, чтобы какой-то учет единый был по использованию специальных технических средств.
2: Все, я понял. Хорошо, я понял. Но у меня большая просьба. Вот то, что мы ранее обсуждали, по тому же соцсети TikTok, еще раз пересмотрите, ну, потому что это было неправильно в свое время. Большая просьба.
1: Все, понял вас.
0: Завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в городе Чолпан-Ата без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью от 5 до 7, максимальная температура воздуха днем 17-19, в Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, максимальная температура воздуха днем 23-25 градусов.
3: Первое информационное радио.
4: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
5: Бишкек 2027 жылы өтө турган экинчи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда

0: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Бакытыш Рахманов. Президент Садыр Джапаров сегодня, 13 мая, посетил Нижнеалларчинское водохранилище. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации президента и кабинета министров Дайырбек Орунбеков в социальных сетях. Он рассказал, что водохранилище было построено в 1965 году.
1: Нижнеалларчинское водохранилище – одно из крупнейших водохранилищ Уйской области, расположено к северу от Бишкека, в Аламутунском районе, на реке Аларча. Используется в основном для орошения сельхозземель. Основная информация.
2: Введено в эксплуатацию в 1965 году. Наполняется водой из западного Большого Чуйского канала. Полный объем – около 52 миллионов метров кубических. В последние годы после укрепления дамбы объем накопления увеличили примерно до 78 миллионов метров кубических. Высота над уровнем моря около 687 метров. Водохранилище считается стратегическим объектом Кыргызстана. Особенности. Состоит из двух чаш – восточной и западной. Используется для подачи поливной воды в Аламудунский, также популярно как место отдыха и рыбалки возле Бишкека. Экологические проблемы. В последние годы поднимались вопросы загрязнения мусором и сточными водами.
1: Президент Садыр Джапаров посетил Нижнеалларчинское водохранилище, сообщил руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков. Он рассказал, что водохранилище было построено в 1965 году. Когда водохранилище наполняется, вода затапливает лес. И именно этим это место особенно интересно. В это время на деревьях гнездятся различные птицы, выводят птенцов и улетают. По словам Орунбекова, с марта до середины июня это место привлекает туристов, в том числе из соседних стран. Ранее здесь услуги предоставляли частные лица, однако условия для отдыха были недостаточно развиты. Сегодня наш президент лично приехал посмотреть это место и поручил соответствующим государственным органам создать условия для жителей и туристов, а также благоустроить территорию, пишет глава пресс-службы президента. К этому стоит добавить, что одним из ключевых направлений станет развитие так называемых водно-зеленого каркаса города. Реки Аларча, Аламедин и система БЧК рассматриваются как единое экологическое пространство. Городские власти планируют расчистку русел, реконструкцию берегов, создание набережных, прогулочных зон и парков. Все это предусмотрено в генплане Бишкека. Главный специалист сектора проведения градостроительных советов Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Медербек Улучингыз.
3: Именно Бишкекская агломерация тоже уделено внимание. Развитие на восток-запад. Также у нас генеральный план внимания уделили именно экологии города Бишкек в целом, озелененных территорий. Особое внимание тоже уделили именно водным объектом, именно зеленый каркас.
1: Президент Садыр Джапаров посетил Нижнеалларчинское водохранилище. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
0: Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асамалиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет территории ответственности» провел рабочее совещание в ситуационном центре администрации президента Кыргызской Республики. Подробно далее.
1: День главы Кабинета министров начинается в 6:30 утра. Он встретился с представителями средств массовой информации, показал свой рабочий кабинет и рассказал, что государственная работа не останавливается ни днем, ни ночью. По словам Адылбека Касымалиева, первым делом утром он включает компьютер и просматривает документы, подготовленные сотрудниками. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет территории ответственности» провел рабочее совещание в ситуационном центре администрации президента. В ходе совещания глава Кабинета министров детально ознакомился с актуальными макроэкономическими показателями и социально-экономической ситуацией в регионах страны. С использованием цифровых инструментов ситуационного центра был проведен мониторинг исполнения бюджета, ход реализации инфраструктурных проектов, включая 113 ключевых промышленных объектов. Особое внимание было уделено вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации. Приоритетным вопросом повестки дня стала ликвидация последствий разрушительных серий, сошедших в Баткенской и Джалабадской областях. Адылбек Касымалиев, используя системы видеонаблюдения и оперативные данные СМЕС, оценил масштабы ущерба, нанесенного жилому сектору, дорогам и ирригационным сетям. Глава Кабинета министров подчеркнул.
4: Необходимость оперативного реагирования на стихийные бедствия. Поручение профильным государственным органам провести полные и точные расчеты по восстановлению поврежденной инфраструктуры и оценке материального ущерба пострадавшему населению.
1: По итогам совещания Касым Алиев дал ряд конкретных поручений по усилению контроля за реализацией государственных программ и повышению эффективности работы ситуационного центра как инструмента прогнозирования и оперативного реагирования. Проект «Открытый кабинет» направлен на информирование общества о методах работы руководства страны и инструментах контроля за исполнением государственных задач. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
0: Председатель Кабинета министров Адылбек Асамалиев посетил ряд объектов в Бишкеке, Чуйской и Сыкульской областях. В Кыргызстане стартовал новый медиапроект администрации президента «Открытый кабинет. Территория ответственности». В его рамках представители СМИ получили возможность сопровождать руководителей госорганов в течение рабочего дня и наблюдать за реализацией государственных проектов на местах. Далее подробно. Председатель Кабинета министров Адылбек Асамалиев в рамках проекта «Открытый кабинет» 13 мая ознакомился со строительством Северной объездной дороги. Ранее глава Кабмина находился с рабочей поездкой в Иссык-Кульской области и прибыл на объект на вертолете. Во время осмотра строительной площадки Адылбеку Касамалиеву были представлены асфальтовые материалы, используемые при строительстве дороги, а также дорожные карты проекта. В рамках проекта предусмотрено строительство 13 транспортных развязок. 11 из них будут возведены с нуля, еще 2 пройдут капитальную реконструкцию. Кроме того, ведется расширение мостов и путепроводов. Как отмечают специалисты, на данных участках не планируется установка светофоров, что позволит обеспечить непрерывное движение транспорта и снизить количество заторов на въездах в столицу. О ходе реализации проекта рассказал заместитель генерального директора государственного предприятия «Кыргыздортранспроект» Кубанычбек Ормонов.
5: Северная объездная автомобильная дорога города Бишкек, она общая протяженность составляет 33 километра. Это впервые в Кыргызстане мы проектируем, сейчас в данное время строим дорогу первой категории. То есть это первая категория, в данном случае требования к первой дороге первой категории, она не должна пересекаться с другими дорогами, с другими улицами, поэтому на данной дороге запроектировано 13 дорожных развязок, которые вот пересекающие дороги будут на этих развязках проезжать. И данный проект в целом в 2025 году в начале начался, общий срок строительства 2 года 24 месяца. К концу 26 года дорога должен завершиться и сдать в эксплуатацию. Я говорил, это первая дорога первой категории, поэтому на данной дороге на пересечениях со второстепенными дорогами, другими дорогами строится 13 дорожных развязок.
0: Далее глава Кабмина в рамках медиапроекта «Открытый кабинет» ознакомился со строительством жилого комплекса государственной ипотечной компании в городе Кант. Сейчас на территории площадью 60 гектаров ведется строительство современного жилого комплекса из 7-этажных домов. Всего проект предусматривает возведение 5250 квартир. Помимо жилых домов здесь планируется строительство социальной инфраструктуры, детских площадок, парковых зон, объектов бытового обслуживания и озелененных территорий. Как отмечается, проект станет одним из крупнейших жилищных объектов региона и позволит обеспечить жильем тысячи семей. Также председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел осмотр строящегося моста через каналы ТЭЦ по улице Валиханова в Бишкеке. В настоящее время на объекте продолжаются строительные работы, ведется монтаж конструкции и укрепление инженерных коммуникаций. В этот же день Адылбек Касымалиев ознакомился со строительством нового здания школы номер 23 в Бишкеке. Отметим, что объект планируется сдать в эксплуатацию уже к новому учебному году в сентябре. Здание состоит из 3 этажей и подвального помещения. Общая площадь школы составляет более 5000 квадратных метров, а рассчитана она на 560 ученических мест. Сегодня председатель Кабинета министров также передал Министерству просвещения Кыргызстана 91 служебный автомобиль. По словам главы Кабмина, На закупку автомобиля отечественного производства марки «Chevrolet Tracker» было направлено более 178 миллионов сомов. Касымалиев отметил, что труд работников сферы образования заслуживает высокой оценки со стороны общества, а передаваемый транспорт поможет повысить мобильность и эффективность работы на местах. Кроме того, служебные автомобили были переданы и Государственному агентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.
6: Сегодня государство последовательно создает условия для эффективной работы работников образования и государственных служб. Особенно важно поддерживать специалистов, которые трудятся в регионах и отдаленных районах страны. Передаваемые автомобили помогут оперативно выезжать на места, контролировать ситуацию, быстрее решать организационные вопросы и сократить лишние административные расходы. Мы и дальше будем уделять внимание улучшению условий труда работников социальной сферы

0: иштейм.
1: Өзүңүздөр менен да чоо жүрсүңүздөр. Мурда бир нече күн мурун ушул бүткүл дүйнөлүк оюндар быйыл Кыргызстанда.
2: Во время своей поездки в Иссык-Кульскую область я ознакомился с подготовкой площадок для этнокультурных мероприятий. Также я осмотрел Центр развития этнокультуры и ипподром, где обсуждалась модернизация объекта перед международными состязаниями. Особое внимание было уделено подготовке к проведению в селе Баед чемпионата мира UIM F1 H2.0 Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль-2026. Также я посетил культурный центр «Рух-Орда», который станет площадкой для официальных мероприятий в рамках заседания Шанхайской организации сотрудничества и Всемирных игр кочевников. Сегодня в Бишкеке и Чуйской области мы также ознакомились с реализацией ряда инфраструктурных и социальных проектов, строительством дорог, жилья, мостов, школ и спортивных объектов. Все эти проекты напрямую влияют на качество жизни граждан, поэтому государство держит их реализацию на особом контроле.
3: Итак, в Кыргызстане 13 мая официально стартовал новый медиапроект администрации президента «Открытый кабинет. Территория ответственности». Его главная цель – сделать работу государственных органов более открытой и понятной для общества. Канат Султакеев, Биринчи радио. Бахытбек Джитыгенов встретился с жителями района и выслушал их проблемы. Встреча с населением. Представитель президента Иссык-Кульской области Бахытбек Джитыгенов провел встречу с жителями ряда сел, обсуждение местных проблем. На встрече жители озвучили свои обращения, касающиеся социальных вопросов, инфраструктуры, обеспечения чистой водой и создания рабочих мест.
4: Полпред президента Иссык-Кульской области провел выездную встречу с жителями ряда сел. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, где каждый желающий смог напрямую озвучить свои проблемы и предложения. Цель встречи – укрепление обратной связи между государственными органами и населением, а также оперативное реагирование на вопросы местного значения. Во время встречи полпреда президента Иссык-Кульской области жителями Аильного аймака Хантенгри Аксуйского района бабушка из села обратилась с проблемой детского сада. Так, 70-летняя Лира Акунова рассказала, что пока доходит очередь в детский сад, ее внуки уже становятся готовы идти в школу. А дома она сама выполняет роль воспитателя. Приехала из села Энчелеш. Причина моего приезда – мои внуки растут, а детского сада нет. Сама стала детским садом. Утром у меня старшая группа, затем средняя, младшая, а когда доходит до четвертой группы, уже ходить не могу. Если говорить честно, хоть наше село и небольшое, мы никак не можем отремонтировать детский сад, построенный в 70-е годы. Штукатурим известью, снова осыпается. Нам нужен новый детский сад. Мои внуки, не успев попасть в детский сад, уже идут в школу.
5: По этому поводу ответил аким Аксуйского района Канатбек Калдыралиев.
4: Детский сад там есть, но он маленький. Сейчас строится школа на 225 мест. Если школа будет введена в эксплуатацию в этом году, мы готовим прежнее здание школы под детский сад. Жители сел подняли широкий круг вопросов, касающихся качества жизни и развития территории. В частности, были обсуждены состояние дорог внутри села и подъездных путей, перебои с водоснабжением и необходимость модернизации систем чистой питьевой воды. Вопросы занятости молодежи, отсутствие стабильных рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и медицинские пункты, поддержка сельского хозяйства и фермерских хозяйств. Отдельно жители подчеркнули важность улучшения экологической ситуации и рационального использования природных ресурсов региона. По итогам встречи полпред президент дал поручение профильным государственным органам и местным властям. Все обращения были зафиксированы и направлены для дальнейшего рассмотрения и включения в план работ. Часть вопросов требует комплексного подхода и будет включена в среднесрочные программы развития аильных аймаков. Добавлю, что подобные встречи планируются в Тюбском и Сакхалинском.